Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: порой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты, но рядом ты даешь мне силы жить. And nothing else matters.
1: Лови рок.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

обращусь к обстоятельствам.

0: пульсу виска. Дорога близка и далека, Париж-Дакар. Море.
1: Я в шоке. Radioshock.ru.

0: слушаете вы издание «Радио Шок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся. Радио «Шок».

0: RadioShock.ru. Мы эфир на Радио Шок. В прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Алексей Бегун наконец-то добежал до Радио Шок.
0: Бегущий ведущий на Радио Шок.
2: Шалом, прием, дамы и господа, Алексей Бегун таки добежал до Радио Шока. Это значит, что программа «Бегущий ведущий», как всегда, интересные гости и максимум полезной информации. И сегодня, друзья, знаете, особенный день. Знаете почему? Потому что я очень люблю, так как я бегущий ведущий, человек из ивент-индустрии, очень люблю мероприятия. Ко мне сегодня пришли сразу два фестиваля, хотя один вроде как позиционировал себя квартирник, но об этом всем договоримся, объясним и узнаем, как уж это называется. Но два организатора фестиваля, двух организаторов фестивалей, два человека, два фестиваля, как говорится. Это очень интересно, поэтому сегодня все за кулисье мы узнаем. Итак, создатель и организатор Just Not Jazz. Товарищ Казак, здравствуйте.
3: Всем привет, ребята.
2: Рома Казак, если что. Кстати, а ты когда у нас был, как раз таки тоже рассказывал про грядущие мероприятия свои? Это было, мне кажется, сезон назад.
3: Да, это был сезон назад, это было перед сезоном отпусков, когда мы прибегали к тебе в мае.
2: Да, это был май.
3: И мы проводили, соответственно, лето открой. Мы должны были быть в Сосновом Бару, но обстоятельства так сложились, что мы...
2: Но оказались на Парнасе.
3: Оказались, да, на Парнасе, на основной нашей площадке в баре. Вот Пекер на Михаила Дудина 10.
2: Вот Пекеру большой привет, мы вас любим и ценим, и скучаем.
3: И отлично провели. Ты тогда забегал, кстати, к нам?
2: Забегал с камерой даже. Не то, чтобы забежал послушать, еще и посмотреть, записать и поговорить. И, в общем, контент на всех площадках есть.
3: Да, было очень здорово, было очень классно. Сейчас мы немножечко меняем концепцию, но обо всем по порядку.
2: Ох, как это мы любим, все организаторы любят концепции менять. Об этом тоже пообщаемся обязательно. И, я так понимаю, один из организаторов Щеглова Фест, сэр Сатан, Санек, здравствуй.
4: Hey, yo.
2: Давай правильно тебя представим, потому что про Рому Казака все понятно. Он там идейный вдохновитель, создатель и много-много ипостасей в себя включает. Кто ты в Щеглова Фест?
4: Ну, по сути, исполнительный продюсер.
2: Так, за что ты отвечаешь, если вот люди слушают и не понимают, то what is producer?
4: За лайнап, все, что происходит внутри фестиваля, то есть у нас все у организаторов по своим задачам проведено. В основном, ну, я и Саша Ботаник, мы набираем музыкантов, потом он приезжает, он там по своим делам, короче, поехал, а я на месте всем рулю, все, что там происходит.
2: Слушай, ну ты же, насколько я помню, приходил в составе Рейда.
4: Да, я директор группы Рейд и директор группы Котик Джеймс.
2: Ты не музыкант?
4: Нет.
2: То есть у тебя вся вот эта вот работа закулисная, организационная, и ты еще, мало того, что у тебя две группы, ты еще решил к рукам прибрать еще и Щеглова Фест.
4: Ну, это вышло случайно, в принципе.
2: Да, знаю, как я это случайно происходит.
4: Примерно вот как у Ромы сейчас квартирник. Вот у нас тоже планировался квартирник, а совершенно случайно это выросло в ежегодный фестиваль с господдержкой и все такое.
2: Вот про это поговорим. Это очень интересно. Привет, Радиошок, привет, студия, привет. Это нам пишут в чате, поэтому, друзья мои, всем здравствуйте. Но, я не зря сейчас, я обычно чат открываю к концу эфира, но сегодня день исключения, потому что фестиваль халявы ребята решили устроить.
3: Третий фестиваль.
2: Да. Третий фестиваль. Не случайно. Так, отвлекся. В общем, на сайте radioshock.ru, друзья мои, вы можете ребятам написать абсолютно любой вопрос. Но чем оригинальнее вопрос будет, тем богаче ваш подарок будет. Вот так вот можно выразиться. Ром, что ты там собрался дарить?
3: Ну, смотрите, ребят, сейчас обращаюсь к зрителям, к чатику, значит, в течение эфира мы задаем вопросы. Вопросы должны быть корректные, да, без там...
2: Нормативные.
3: Матов, нормативные, да, без определенных тем, если вы понимаете, о чем я. За самый оригинальный вопрос, который нам понравится в конце эфира, мы выберем втроем здесь, я думаю.
2: Я член жюри.
3: Обязательно, Леш, как же без тебя?
2: Естественно.
3: Мы подарим достаточно такую жирную плюшечку. Это футболка от организаторов Щеглова Фест.
4: На выбор два принта.
3: Да.
2: Шикардос.
3: Вот. И от меня лично это пойдет набор значков Just Not Just и набор стикеров.
2: В общем, друзья, вы знаете, да, что делать? Но мало того, что на сайте radioshock.ru в графе общения абсолютно бесплатно можно написать сей вопрос, вы можете еще за нами подсматривать, потому что прямо сейчас в группе ВКонтакте «Бегущий ведущий» я веду стрим. То есть нас можно еще не только послушать на радио, еще и посмотреть в ВК. Вот, качество звука, конечно, там немножко отличается, но все-таки на нас можно посмотреть, как мы тут кривляемся. И туда можно, в принципе, тоже писать в комментарии свои вопросы. Их мы 100% зачитаем. Все. В общем, друзья мои, включаем мозг, пишем вопросы, кайфуем от нашего сегодняшнего эфира. Все организационные моменты мы обсудили. Давайте теперь обсуждать, что же за перемены Just Not Jazz.
3: Значит, мы начали свою деятельность в начале этого года. Ну, ты помнишь, я тебя сказал на прошлом эфире. Вот, и весна-лето у нас был такой формат экспериментальный. Uh-huh. Вот, мы протестировали определенные организационные моменты, набрали команду, да, с которой можно уже полноценно работать. И сейчас мы расширяемся. То есть,
2: куда же без этого?
3: Естественно. Мы стараемся двигаться только вперед. Вот, за что мы отдельно благодарим бар Woodpecker. Ребята, еще раз огромное спасибо за то, что вы нам позволяете на вашей базе
2: хулиганить,
3: да, по-всячески. Вот. Что остается 100% неизменным? Для гостей это всегда будет бесплатное посещение наших мероприятий. Это основная наша линия, по которой
2: как
3: мы
2: идем. Как же вы деньги собираетесь зарабатывать?
3: Ну, это уже другой вопрос.
2: Я понял.
3: Это мы можем вне эфира обсудить.
2: Спасибо.
3: Маленькая коммерческая тайна, да. Вот. Сезон будет большой. Начнется он 26 сентября.
2: Ох,
3: да.
2: Суббота.
3: Да, все, большая часть наших, скажем так, мероприятий, концертов, угу. Либо пятница, либо суббота, стараюсь субботу. Субботу я очень люблю.
2: Потому что в воскресенье никуда не надо.
3: Да, и в пятницу как бы народ приходит с работы, да. И...
2: Ну, они с работы, им надо еще сначала помыться.
3: Помыться, отдохнуть, прийти в себя после рабочей недели, и в субботу прийти к нам послушать музыку.
2: Кайфовая вообще позиция.
3: Да, абсолютно, я считаю это максимально правильным в данном случае. Сезон пройдет с сентября по апрель, и когда мы будем завершать именно прям вот большой сезон, с мая по июнь, может даже до середины июля, в нашей основной группе ВКонтакте. Ребят, кто не подписан, подписывайтесь обязательно. Сейчас у нас, к сожалению, Телеграм очень хромает, поэтому основной наш ресурс — это группа ВКонтакте. Пройдет большой...
2: В группе ВКонтакте «Радио Шок» и «Бегущий ведущий» в анонсе есть и «Нащеглова фест», и «Just No Just». В общем, все ссылочки есть, поэтому заходим, подписываемся, кайфуем.
3: Да, и по итогу сезона пройдет большое голосование среди участников наших ресурсов,
2: так.
3: Где аудитория выберет одного, скажем так, артиста или коллектив, вот, который поедет непосредственно выступать на Чеглова фест.
2: А, вот почему все-таки вы решили вдвоем прийти.
3: Конечно.
2: То есть в этом суть вашей коллаборации.
3: Да.
2: Про Чеглова фест попозже поговорим. Слушай, я тебе вот сразу прям задам вопрос. Он тебе покажется абсолютно неприятным. Потому
3: я
2: что. Да. Я же всегда гадости спрашиваю. Но, ну вот смотри, ты сказал, что победители отправляются на фестиваль. Но победители выбирают зрители, которые ВКонтакте проголосуют.
3: Да.
2: Я очень много вижу таких конкурсов, и вот начинается вот это «проголосуйте за меня, проголосуйте за меня», и по сути дела, ну, вроде кто-то может быть ультраталантливый, но он не пройдет, потому что он не хочет вот эту вот рассылку сделать друзьям «проголосуйте за меня» и попросите друзей, чтобы проголосовали за меня. А проскочит человек, который, в принципе, по таланту может уступать очень сильно, я очень смягчаю нотки, вот. И вроде как кажется, что это слегка несправедливо. Что ты, ну, вот скажешь на это?
3: Ну, смотри, начнем с того, что я повторюсь, у нас мероприятие бесплатное для всех. Вот. И, в принципе, для того, чтобы попасть на такое замечательное мероприятие, как Чеглова фест, ну, согласись, надо немножко поднапрячься.
2: Согласен.
3: С учетом того, что, повторюсь, мы не требуем ни от кого никаких денег. Да? Вот, по сути дела, мы продвигаем вот артистов на вот такие вот крупные проекты. Поэтому я считаю, что, ну, если ты действительно классный, талантливый, замечательный, ну, сделай ты хоть что-нибудь. Вот. Никого не хочу ни в коем случае обидеть, естественно, да? Есть таланты. Есть таланты, в частности, мы сегодня послушаем некоторых ребят,
2: обязательно.
3: Которых обязательно послушаем, которых я нежно люблю, обожаю, а кое-кого вообще открыл для себя, кстати, благодаря тебе.
2: Угу. Вот. Об этом поговорим.
3: Да, обязательно. Но ну, какие-то усилия-то надо сделать. Uh-huh. Потому что если нет, то, соответственно, надо подписывать контракт, продюсерство, и пошло-поехало по полной программе.
2: А это уже другой чек.
3: Это уже, да, это все, это уже совсем другая история, и я этим заниматься, если сейчас не хочу, у меня есть основная работа, которую я люблю.
2: Да, про работу ты любишь поговорить. Да, особенно, когда я ем, ты позвонишь и как рассказываешь мне, что у меня аппетит уже куда-то исчезает странным образом.
3: Вранье и провокация.
2: Естественно, конечно же. Дорогой мой Александр, скажи мне, пожалуйста, а вот какой интерес Щеглова Феста сотрудничать именно с Роминым проектом?
4: Ну, мне, в принципе, он мне предложил условия, от которых трудно отказаться, так как Рома является врачом. А сейчас по закону, так как у меня и фестиваль растет с годами, там все больше людей. Благо дело травм особо никогда не наблюдалось, но обязан находиться аккредитованный медик.
2: Да, да.
4: В этом году нам пришлось его искать в экстренном порядке. А тут у меня как бы есть свой врач, аккредитованный, с большим опытом, как бы, и... Зачем мне далеко идти, так сказать, как ломать себе голову?
2: Слушай, Ром, ты первый музыкант, не музыкант, а организатор, который свои скиллы дополнительные, неорганизационные, применил в эту тему, кстати. Вот это вот первый раз такое слышу. Красава, это тебе комплимент, если что.
3: Благодарю, стараемся, работаем.
4: Ну и как бы мы вообще, в принципе, с Ромой очень давно дружим, и, по сути, это выгодно нам двоим в любом случае, потому что у меня это все происходит за городом. Как бы я даю его рекламку, да, там как бы смотрят наши подписчики, он дает мою рекламу, то есть это в любом случае взаимовыгодно для нас двоих.
2: Щеглова Фест, это, ну вот, с Роминым проектом примерно понятно, как это все происходит, и локация, и все. У вас, я так понимаю, что это такой формат опен-эйра.
4: Да, да, это большой опен-эйр.
2: Это чисто летняя история.
4: Да.
2: Как это все организовывается, то есть сейчас сезон закончился, что вы будете делать зимой?
4: Да, ничего. Не, ну как, я буду своими другими музыкальными делами заниматься.
2: А, то есть это все замораживается, а весной ты размораживаешь и начинаешь опять раскачивать и делать дела.
4: Ну, относительно замораживается. Мы все равно будем там кое-что менять по художественным вещам. У меня вот художница, она опять-таки тоже в орг-составе, Оксана.
2: Оксане, я привет.
4: Не знаю, куда сердечко?
3: Вот туда.
2: Везде, везде.
4: Вот. Ну и, собственно, мы с ней там кое-что уже, ну, нашли, что подредактировать, как бы будем что-то с этим делать, плюс частично лайн собрать, потому что у меня в основном второй блок — это уже музыканты, которые поизвестней, так сказать. И надо их сразу окучивать, чтобы они уже были готовы приехать ко мне, а они уехали куда-нибудь на Улетай, потому что Щеглова Фест намного круче.
2: Щеглова Фест сколько существует?
4: 6 лет.
2: 6 лет. Какая концепция? В чем, я, знаешь, по-другому спрошу, чем он отличается от миллиона других фестивалей?
4: Тем, что мы его сделали из квартирника в Доме культуры в ковидный год, получили разрешение, прямую видеотрансляцию и радиоэфир. А на следующий год мне просто позвонили, сказали, есть уличная сцена, у нас есть чуть-чуть оборудования, пригоняй кого-нибудь к нам. Я такой, ну ладно, пригоню кого-нибудь к вам. И к нам приехал губернатор Ленобласти, сказал, что классный движняк, дадим вам чуть-чуть денег, самую капельку, там их хватает на некоторые вещи. И, собственно, ну и вот так вот мы погнали. В самом Щеглово мероприятие само собой проводится, но подобного уровня во Всеволожском районе, в принципе, рок-фестивалей довольно мало. Там, я
3: и не
4: помню,
3: только рок-фестивали.
4: Там, по-моему, во Всеволожске только какой-то проводился, и то я не помню. Я давно не слышал, чтобы там что-то было, так что... А, ну и в этом году вот в Морозовке они сделали. То есть мы, можно сказать, первооткрыватели на этом... плацдарме.
2: Шикарно. Слушай, а интенсивность за лето, сколько вы проводите мероприятий?
4: В самом Щеглово?
2: Ну, Щеглово Фест сколько проходит раз за лето?
4: За лето один, ну, один
2: фестиваль. Это прям один большой фестиваль? Да, да. А сколько он длится?
4: С часа до 10.
2: Ага, то есть целый день. И сколько музыкантов проходит через мероприятие?
4: В среднем 10 групп.
2: 10 групп. Я, насколько понял, чуть-чуть ленту полистал, там, как и условные, простите меня, музыканты за такое выражение, ноунеймы, и есть более именитые музыканты.
4: Ну, да, примерно, ну, так лайн составляется. Начало фестиваля — это всегда, так или иначе, это мало людей, но и ребятам надо себя показать, и контентика поснимать, и туда, и сюда. И как бы лайн, ну, грубо говоря, по степени известности составляется и по тяжеляку. То есть поэтому у меня там первая группа, она как бы ребята, которые, так сказать, начинающие. И второй блок у меня уже ребята, кто поизвестнее. И, само собой, хедлайнер — это вот самый известный.
2: Ангел Небес был хедлайнерами, да, в этот раз?
4: В этом и в прошлом году.
2: И в прошлом году.
4: Позапрошлым был Сашин Конечный. И, господи, 4 назад группа НЭП.
2: Шикарно, кайф. Так, сейчас у нас будет музыкальная пауза, но перед тем, как мы перейдем к ней, тут прям подводящий к музыкальной паузе вопрос. На открытии сезона 26-го, ну, была опечатка, в общем, 09-26-го, кто будет выступать, какие таланты?
3: Мы открываем сезон замечательной питерской рок-группы, которая называется «Другие планы».
2: Угу.
3: Вот, Миша Конешников, старый мой знакомый, у него достаточно активная, скажем так, выступательная деятельность.
2: Так.
3: Вот, насколько я помню, они то ли в этом, то ли в прошлом, а может быть и два года подряд, они даже скатались в небольшой турчик. Вот, это представители классического такого питерского рока.
2: Угу.
3: Вот, легкого, хорошего, приятного, без каких-то, знаешь, там этих тем и выражений.
2: Угу.
3: Вот, и, соответственно, вот группа «Другие планы» будут вместе с человеком, который стал для меня открытием благодаря тебе, Женей Джинбрейв.
2: Вот про Женю попозже, когда мы будем подводить к ее песне.
3: Отвечая на вопрос, кто будет выступать 26-го, вот будут выступать два артиста. Группа «Другие планы» и Женя Джинбрейв.
2: Я почему-то ее знаю как Женева больше. Ну ладно, Женечке мы в любом случае уже привет передаем. Я уверен, что она эфир смотрит, слушает. Но Григорий, я не помню фамилию,
3: Тарасенко.
2: Тарасенко, он не будет выступать в этот раз?
3: Гриша будет выступать 10 октября вместе с нашими уже резидентами. Это будет «Дыхание».
2: «Дыханию» привет.
3: Да, вот, и, соответственно, 10 октября будет тоже интересный так, дуэт исполнителей. И, соответственно, будет такое интересное ламповое мероприятие. Я бы даже, если бы мы проводили не на территории бара, я бы даже поставил спокойно 12+. Вот. Но так как мы проводим на территории бара, все мероприятия, простите, 18+.
2: Ту-ду-ту-ду-ту.
3: Да.
2: Перед тем, как послушаем, тут в чате прилетел Александру вопрос. Губернатор Ленинградской области на ваших концертах был за эти 6 лет?
4: Да, да, приезжал. И, ну, и Дрозденко приезжал, это вот как раз был второй фестиваль. Он и позвал еще одного организатора, это Сергей Рубцов, депутат местный. Вот. Он, собственно, ему и сказал, что это клевый движняк, пиши бюджет, что-то мы постараемся тебе выделить.
2: Шикарно. Всем привет, спасибо вам за ваш труд, пишут в чате. Друзья мои, кстати, где вот написано юзер и циферка, вы можете там прям свой никнейм написать, либо имя, и мы будем знать, кто нам пишет сообщение. Ну а пока мы переходим к музыкальной паузе, небольшой совсем, не забываем, что пока играет музыка, можно придумать интересный вопрос, потому что мы разыгрываем подарки от ребят. Ну и плюс ко всему стрим в группе ВКонтакте «Бегущий ведущий», туда можно тоже чего-нибудь написать в комментариях, мы обязательно прочитаем.

0: Интервью Алексея Бегуна. Присаживайтесь поудобнее, возможно, будут неудобные вопросы.
1: Ну что, продолжаем эфир, дамы и господа. Just Not Jazz. Ищи Global Fest в программе «Бегущий ведущий». Вот так вот сегодня организаторы ко мне пришли. И обсуждаем все вот... Все за кулисы индустрии ивент. Уже много чего интересного узнали. Но я напоминаю тем временем, что в чате можно на Radio Shock, на сайте radioshock.ru в графе общения в чате написать абсолютно любой вопрос. И за самый оригинальный ребята приготовили подарки.
2: Да,
1: да,
2: точно.
1: Да, да. Вот, ну и группа ВКонтакте «Бегущий ведущий», там у нас видеострим идет, поэтому на нас можно еще посмотреть. Привет от Женевы, сердечко.
2: Женщик,
1: до встречи
2: привет,
1: 26 привет. Сентября в Woodpecker Bar.
2: Не опаздывай, приезжай лучше заранее.
1: А вообще, на самом деле, еще Конфуций в свое время говаривал, что в Woodpecker надо приезжать заранее. Потому что место...
2: Конфуций фигни не скажет.
1: Да, да, да, естественно, конечно же. Вот, давайте про лето проактивно поговорим, потому что я так понимаю, что в конце весны провели мероприятие.
2: Провели.
1: Вот.
2: Ты на нем
1: и,
2: был, да.
1: Да, и если Щеглово Фест, он шумел, то вы немножечко заморозили свои проекты или нет?
2: Это не совсем будет корректно так выразиться. Мы не заморозили свои проекты, мы взяли летний отпуск.
1: Так.
2: Вот, он нам нужен был для того, чтобы немножко перестроиться внутри, да, отдохнуть от всего этого движняка, собрать определенный бэкграунд, да, посмотреть на статистику проведенных мероприятий, продумать концепт на грядущий сезон.
1: Слушай, ну статистика, прости, перебью, да, но не совсем большая, потому что вы только в начале года начали, в мае вы так...
2: Ну, пять мероприятий.
1: А,
2: включая фестиваль.
1: Все, тогда молчу.
2: Да, то есть каждый месяц мы играли, бомбили и, соответственно, организовывали. Вот, и нужно было, говорю, все это проанализировать, посмотреть, отработать ошибки, вот, придумать концепт на следующий сезон. И он был придуман. Вот, результатом, соответственно, у нас стала коллаборация Щеглово Фест. Вот, и нужен был передых. Это раз. Во-вторых, летом, да, люди разъезжаются преимущественно,
1: конечно,
2: отпуска.
1: По опен-эйрам.
2: В том числе, да. В основном на Щеглово Фест, конечно, народ едет.
3: Вот. Заранее, с начала лета.
2: Да, уже планируют свои поездки. И, скажем так, мне было бы крайне неприятно и неудобно, да, пригласить кого-нибудь из выступающих, а там будет сидеть, ну, там, два человека с пивным бокалом, один, который уйдет. Но это не круто никому.
1: Абсолютно согласен.
2: Вот. Поэтому лето, я считаю, ну, в плане вот таких вот камерных мероприятий, это мертвый сезон. Вот, и считаю, на мой взгляд, не безопасно. Основательно. Поэтому мы отдохнули, подготовились, провели анализ и, соответственно, с новыми силами готовы радовать наших замечательных гостей новыми талантами, новыми интересными приколами, и вообще будет крайне здорово.
1: Ты вот перед эфиром сказал, что заморочился и уже заказал прям партию мерча.
2: Да.
1: И какую-то часть этого мерча мы сегодня разыгрываем.
2: Обязательно.
1: Зачем мерч на мероприятиях, которые еще, ну, не так сильно известны, и вход бесплатный?
2: Смотри, мерч такая вещь прикольная, да, что, с одной стороны, тот, кто его приобретает, активно поддерживает небольшой копеечкой наш проект. Напоминаю, что мы работаем без спонсоров. Уважаемые зрители, если вы видите, слышите или смотрите в записи и готовы, соответственно, сделать нам какое-нибудь вкусное коммерческое предложение, пишите мне обязательно в личку, мы честно ищем спонсоров. Так вот, пока мы не нашли спонсоров, мерч, в частности, мы сделали партию значков небольших. Вот, после следующей музыкальной паузы я покажу прям конкретно, он у меня вот на косухе висит.
1: Ага.
2: Да. И сделали партию самоклеек, примерно вот такого вот формата, большого, большого-большого качественного. Вот, стоимость у нас прям сказочно низкая. Вот, то есть 100 рублей за значок там и условно 120 рублей за наклейку, это, в принципе, ни о чем. Но это, во-первых, приятный подарок. Да, сувенирчик.
1: Хорошая память.
2: Да, хорошая память. Вот. И нам небольшая помощь. Да, потому что нашему звукорежиссеру, например, нужно что-то кушать тоже.
1: Да.
2: Хотя бы в баре, например. Не всегда дома, но хотя бы в баре во время проведения. Вот. Оборудование надо обновлять, обслуживать и так далее, и так далее. Из всех вот этих мелочей дьявол кроется в мелочах, ты это знаешь.
1: Конечно, естественно.
2: И из этих мелочей, соответственно, у нас собирается что-то, на что мы можем дальше уже... Например, пригласить кого-то покрупнее.
1: Это да.
2: Да? Ну вот, то есть сделать апгрейд оборудования, чтобы uh-huh. звук был еще более качественный, там, завести свет и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Uh-huh. По поводу мерча, понимаешь, в чем дело? Уже кто что только не делает. Там uh-huh. календари... Почему вы решили все-таки значки, что, прости, банально.
2: Да, но работает.
1: Про стикеры спрашивать не буду, просто я их сильно люблю, поэтому я понимаю, для чего вы их делаете. А вот значки и футболки.
2: Значки и футболки, во-первых, повторюсь, приятная память. Угу. Вот, ну и пассивная реклама.
1: Угу.
2: Как ни крути, да. Но все-таки у нас достаточно такой яркий логотип.
1: Угу.
2: Вот, и, возможно, это сейчас не так сработает, как это было там в середине нулевых, когда да. был бум значков и всего остального. Вот. У нас основная цель, конечно, чтобы у наших замечательных гостей, которые uh-huh. приходят к нам на мероприятие, вот, осталась какая-то мелочь на память.
1: Но приятно.
2: Что... Но приятно, да. Uh-huh. Вот. Понятное дело, что флаги, там, баннеры и прочая вышивка — это дорого-богато uh-huh. и, в принципе, нахрен не надо.
1: Uh-huh.
2: Вот. Но, повторюсь, мерчевая база — это вот стикера, uh-huh. значки, футболки. Футболки у нас сейчас находятся в стадии дорисовки. Вот, будет классный принт, 100% ХБ, нашли уже с кем работать mm-hmm. в этом вопросе. Сейчас мне все это дело дорисуют, вот, и будет, соответственно, двухсторонняя футболочка.
1: Шикарно.
2: Спереди будут квартирники Just Not Just,
1: mm-hmm.
2: вот, а сзади, мы договорились не выражаться.
1: Да.
2: Будет надпись «Не стесняйся быть ахенным». Естественно, там некоторые пара букв будет, естественно, знаками.
1: Так.
2: Но смысл будет прекрасный.
1: Кайф.
3: Ну, как у тебя вот. На футболке, собственно.
2: Ну, практически. Да-да-да. Вот смысл примерно такой же в плане написания. Вот. Когда выйдут футболки, сейчас вопрос стоит риторический. Я надеюсь, что к Новому году, когда у нас будет большое новогоднее пати,
1: uh-huh.
2: вот, со всеми нашими постоянниками, резидентами и просто классными ребятами, о чем я отдельно оповещу в нашей группе ВКонтакте. Ребята, подписывайтесь. Кстати, ссылочки все есть под стримом, да?
1: Uh-huh.
2: Вот. Мы там разыграем парочку футболок, остальное пойдет на продажу. И, что самое главное, все вручные деньги идут на развитие проекта.
1: Это вот. Важно.
2: Да, ну вот, то есть не на себя любимого.
1: Слушай, ну, ты закончил или
2: да, все.
1: Насколько я правильно понимаю, что у тебя есть студия, о которой ты, в принципе, готов говорить, надеюсь?
2: Ну, не у меня лично, а у меня вместе с нашим звукорежиссером
1: вот.
2: Владимира Желенко. Вова, привет.
1: Вот.
2: Да.
1: Является ли эта студия частью твоего большого проекта?
2: Смотри, мы сейчас достраиваемся.
1: Угу.
2: Там нету части того, чтобы это превратилось...
1: Ну, я думаю, в ближайшее время вы уже откроетесь.
2: Мы в процессе, да, мы в процессе, мы над этим активно работаем. Вот, то есть мы сейчас еще, к сожалению или к счастью, в стадии стройки.
1: Угу.
2: Вот, то есть часть аппарата надо довести, и когда все это дело приедет, то есть, в принципе, репетировать и записываться у нас можно уже сейчас.
1: Угу.
2: Да? Вот, ценник не самый конский, но качество ничем не хуже, чем на больших крупных студиях.
1: Uh-huh.
2: Вот, потому что Вова этим занимается профессионально. Вот. И, но официальное открытие мы никак не можем провести по ряду технических моментов.
1: Uh-huh.
2: Вот, как только у нас уже окончательно там все будет готово, я очень жду этого момента, чтобы наконец-то мы объявили о том, что мы открыты и можем спокойно работать.
1: Угу.
2: Как студия звукозаписи, как репетиционная база.
1: Санёк.
3: Вот и проведем еще один розыгрыш бесплатной записи, там 3 часа, я не знаю.
2: Я думаю, что мы придумаем из этого, да, обязательно. Это я думаю, что мы, если к Новому году к нам все приедет, я в плане аппарата, вот, и мы условно в январе откроемся, то да, вторая часть сезона Just Not Just вместе с Щеглова действительно предоставит кому-нибудь из артистов возможность записаться у нас.
1: Санёк, а как ты относишься к тому, что фестивалей становится вот много-много, больше. Хорошо ли это?
3: Само собой.
1: Почему?
3: Ну как, у тебя очень большой выбор. Раньше можно было сидеть, и у тебя 2 недели нет никаких фестивалей, и ты думаешь, что сделать на выходных, uh-huh. а у тебя все друзья в отпусках, а сейчас ты открываешь сводку просто, и у тебя фестиваль там, фестиваль здесь, то есть пригороды. Я не буду говорить за сам Питер, а именно вот пригород, uh-huh. Ленобласть вся. То есть, ну, регионы начали развиваться, что у них начали появляться люди, которые начали этим заниматься, начали какие-то интересные активности такого рода как бы проводить в себе.
1: Есть ли тенденция такая, что... вот сейчас прям нарисую картину, которую вижу я, а ты скажешь, насколько я вообще не прав или прав абсолютно. что раньше было фестивалей мало, может быть, даже их было и много, это не важно, но музыканты по каким-то параметрам либо не подходили, либо не попадали, либо еще что-то. И в один прекрасный момент огромное количество музыкантов сказали: «Фу, я свой сделаю». И сейчас уже организацией фестивалей и таких мероприятий занимаются музыканты. Или я не прав, вообще не та картина?
3: Ну, это довольно спорно. Если говорить про сами города, то да. Зачастую музыканты сами начинают делать какие-то свои тусовки. Вот как вчера, допустим, у меня группа Raid играла на фестивале Frontfest, а организатор — это группа Front 78.
1: Так.
3: И у них как бы, ну, подряд идут такие фестивали. В пригородах сложно сказать. Кто-то где-то кого-то ищет, зачастую этим занимается какое-то местное отделение байкеров, где-то просто там живет вот как еще один организатор, это Ян Золотов, собственно, который просто звонит кому-то из города и говорит, типа, вот слушай, Сад, ты знаешь дофига музыкантов, пригони их мне, давай квартирник сделаем акустический, а я с просони не услышал, что он должен быть акустический, и привез 4 электрических группы и девочку на акустике. Вот, но акустика была, это самое важное.
2: Я сейчас немножко полудонцово вставлю по поводу организации мероприятий массовых вне города. Зад, ну ты прекрасно помнишь историю Купала, которая упала.
3: Ну да, да.
2: Вот, крупный фестиваль, который, соответственно, проводился, прости господи, поправь меня, лет 20, наверное?
3: Да нет, нет. Ну, именно вот этот, именно Купал, Купал, на который, да, мы гоняли, мне кажется, поменьше.
2: Ну, короче, смысл в том, что крупный тысячный фестиваль, преимущество, он был бесплатным так. до определенного времени. В результате, после ковида, насколько мне известно, большую часть Ленобласти, где проводились полигоны, просто сказали, это заказник их, и все, идите нафиг со своими фестивалями. В 24-м году Купала выгнали аж в Карелию, выделили просто необработанный кусок земли, хотите фестивали — фестивальте. Вот. В 25-м, соответственно, Купала поехала как раз под Севорск, а не в Мяглово. На частный, вот. И больше Купала не проводится, стало настолько дорого и невыгодно, что вот такие вот действительно интересные, классные мероприятия, как Купала, да, например, где люди в лесу живут, там мастер-классы, сцена, все классно, все здорово, все хочет денег. Вот, и натыкаемся на определенные трудности. Поэтому сейчас, на самом деле, в лесах, в Ленобласти либо проводятся на каких-то частных полигончиках, и то могут в последний момент сказать: все, у вас вот антиковидные ограничения, у вас не стоит рамок там для проверки металлодетекторов, вам нельзя. Вот, и такие ситуации тоже были и сейчас. Количество...
1: Это мы сейчас слушаем крик души.
2: Да, это крик души, это моя боль, потому что 18 лет ездил по лесам, очень кайфовал, все было здорово, замечательно. И сейчас количество больших, нормальных, адекватных фестивалей, которые можно проводить именно в лесу, их становится все меньше, на мой взгляд. Вот, и это на самом деле прям моя боль, и не только моя. Вот. Хотелось бы больше, но становится, к сожалению, меньше.
3: Ну, тут все-таки немного разные форматы. Одно дело, когда ты в населенном пункте, а другое дело, когда ты в лесу. У тебя и даже бюджеты закладываются совершенно разные.
1: Конечно. Второй вопрос. Итак, юзер 313, ты, пожалуйста, начинай подписываться, чтобы мы знали, с кем имеем речь.
2: По-братски.
1: Да. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сложно ли совмещать профессиональную деятельность, наверное, медицинскую, с музыкальной? И что вас вдохновляет совмещать несовместимое?
2: Отвечает Александр Друзь.
3: Да, в плане медик здесь ты. Я специалист по гидроизоляции, гидролизационным системам.
1: А ты работаешь по профессии?
3: Да, да, само собой. Это вообще не профессия. У меня нет именно этого образования. Я после армии пришел в эту сферу.
1: Короче, ты работаешь в этой теме.
3: Да, да, да.
1: А тогда вот ты как это совмещаешь, что у тебя две группы, у тебя фестиваль и наверняка еще куча всяких ипостасей, о которых мы пока не говорим.
3: Ну, едешь на работу, пишет вокалист: Сад, надо вот эту вот херню сделать. Я такой: да, окей. По пути на работу я это делаю, я там работаю, выхожу на перекур, что-то еще делаю, приезжаю домой, у меня вечер, я перед компом, все рабочие файлы на компе, мы там со всеми созваниваемся, если у нас какое-то мероприятие на носу, и все, я сижу тогда ночью. Могу там на телефоне с кем-то там, мне надо потрещать, с кем-то надо попереписываться, составить какой-то план, еще что-то, и вот так вот, в таком вот темпе примерно.
1: Трэш.
2: Ну, у меня все сейчас стало немножечко попроще. Вот, потому что организация, я занимаюсь, прости господи, уже 15-й год различных мероприятий, и даже пытался как-то раз проводить свадьбу, и нет, это не мое, спасибо.
1: Вот. Почему?
2: Ну, как тебе сказать?
1: На чем ты обжегся?
2: На общении, прости господи, с будущей женой, то есть с невестой.
1: Ага.
2: Вот, это,
1: они такие.
2: Да, они все на нервах, да. Все не то, все не так. Вот мы хотели вот так. Короче, ну, слава богу, не дошло до конфликта. Uh-huh. Вот, но пуд соли я съел тогда конкретно. Вот, поэтому свадьбы нет. А что касается вдохновения, в какой-то момент, когда я только-только начинал этим заниматься, мне просто надоело платить за концерты, и я такой, а что бы не начать это делать самому?
1: Вот, о чем да. Мы говорили. Музыкантам надоело искать, где выступить, они сами делают. А тебе
2: я не музыкант же, вообще. Да, я ни разу не музыкант. Началось все с того, что мне очень сильно захотелось день рождения, и на день рождения позвать один хороший коллектив. Угу. Вот, включай микрофон, если быть точнее.
1: Угу.
2: Рома тогда только-только начинал, он мне вежливо отказал, потому что мы не были знакомы, но я провел первый свой концерт в Манихане.
1: Mm-hmm.
2: Да. И мне это понравилось. Эта движуха, общение с организаторами. Весь этот процесс, знаешь, с момента, как зародилась идея, до момента, когда вечер прошел хорошо, замечательно, ты сидишь, пьешь пиво, там, не знаю, в гримерке, не в гримерке. И вот, как выразился один мой знакомый, не то чувство назвали оргазмом.
1: Угу.
2: Вот, то есть именно вот вроде как напряг, но мне это доставляет дикий эндорфиновый взрыв, и я без этого уже просто не могу.
1: Когда ты после мероприятия сидишь и вроде устал, но это такая кайфовая усталость.
2: Да.
3: А потом нам с Ромой вместе понравилась очень сильно группа Йорш, и мы решили сделать фан-клуб группы Йорш, чтобы ходить на их концерты бесплатно.
2: И даже съездили в Минск.
3: Ну, ты съездил, я. Я не ездил. Ну, в принципе, мы пару лет успешно этим позанимались, потом отдали борозды правления Юре, и они, в принципе, успешно справились.
2: И продолжают, да. Вот ребятам удачи.
1: Да, так, ты ответил на вопрос, или ты еще хотел что-то сказать?
2: Да, в принципе, наверное, все.
1: Ну, в принципе, ты уже частично ответил. Мне очень понравилось, что ты медицинскую деятельность начал совмещать с организационной, еще и свои плюшки с этого иметь.
2: Ну, определенные, да, конечно. Послушать приятную музыку — это всегда хорошо.
1: А по поводу плюшек, какие плюшки, кроме выступлений? Если что, друзья мои, это никакая не пропаганда, это просто вопрос. А какие бонусы, по-другому спрошу, кроме того, что выступают на Щеглово Фест, музыканты получают еще? Есть какие-то бонусы?
2: Слушай, самый главный бонус информационный, да?
1: Спасибо, то есть... Александр.
2: Все, пардоньте.
1: Не-не-не, ты можешь не ответить.
2: Саша сидит, тупит, как бы, я решил поддержать товарища.
3: Ну как? Ну, там видеосъемка идет, там, соответственно, реклама. Все вот эти, да, в принципе, как Рома и сказал, вся информационная история.
1: Угу. Огонь, давай расскажешь, Рома, ты про группу «Другие планы», которые сейчас прозвучат в эфире.
2: Да, группа «Другие планы», и их фронтмен Михаил Оконечников. Господи, я никогда не могу его нормальную фамилию произнести. Миша, прости меня 1000 раз, пожалуйста. Вот, ребята довольно олдовые у нас в Питере. У них достаточно плотный график. Угу. Мы уже с ними взаимодействовали, я уже не помню сколько раз. Они выступали у меня на мероприятиях. Вот, у них приятная музыка, типичный такой питерский рок, как тебе сказать,
1: как есть.
2: Это надо один раз послушать просто, вот, понимаешь? Поэтому, Леш, я тебя попрошу, включи, пожалуйста, песню.
1: И песня сама за себя ответит.
2: Да, сейчас у нас закончилось лето, начинается осень, поэтому выбор пал на их, наверное, самый главный хит, который так и называется — «Осень».
1: Поехали!

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Интервью Алексея Бегуна. Присаживайтесь поудобнее, возможно, будут неудобные вопросы.
2: Я, знаете, о чем сейчас думаю, пока вот играет вот эта вот обивка? Как хорошо быть зрителем группы ВКонтакте «Бегущий ведущий», потому что именно зрители сейчас услышали тот самый интересный бизнес-феномен, который почему-то не реализовался, хотя было бы, наверное, интересно. Мы говорили о мерче и куда можно еще пришпандорить логотип той или иной группы или фестиваля. В общем, это, кстати, для вас, друзья мои, предложение. Напишите, помимо вопросов, какой бы мерч хотели бы вы увидеть у Щеглова Фест и Just No Jazz?
3: Ну, идея, я пока да? маленькую рекламку выполнил, с твоего позволения.
2: Давай, да? Значок покажи всем.
3: Все-таки принес, да, значочек. Сад, сделай доброе дело в камеру туда. Как-нибудь.
2: Ткни в камеру.
3: Вот такие вот значки у нас появились. Количество строго ограничено, поэтому 26 сентября, когда другие планы и Женя Женева будет у нас играть, приходите, можно будет их приобрести. Переиздания, скорее всего, не будет.
2: Это вот. А еще Щеглова Фест, у вас там как с мерчем?
4: Делали кружки и значки. Я хотел футболки, да, сделать, но мы по финансам просто не укладывались. Было некогда. Плюс в этом году мы сделали редизайн. Мы каждый, ну, мы вообще каждый год зачем-то меняли его. Мы не могли свой найти. И тут мы с Оксаной плотно засели и начали с ней вот вдвоем все это обсуждать. Она как бы у меня рисовала, присылала. Я какие-то свои правки вносил, как я вижу. И вот мы с этим работали, и в этом году у нас очень много денег ушло на то, чтобы баннеры новые сделать, флаги и все в этом духе.
2: Если Рома ведет сам свой фестиваль, у вас кто ведущий?
4: Елена Чечеватова в этом году, это глава дома, ну, это управляющая Дома культуры.
2: То есть вам государство еще предоставляет ведущих.
4: Ну, как бы она на добрых началах то сама предложила. У нас была постоянная ведущая, это Стасия, она тоже в ДК работает. Вот, но в этом году она, у нее сессия была, и она не могла. Поэтому, как бы, Лена предложила свою кандидатуру, а мы, нам как бы грешно было отказываться. Как бы она и Сергей Рубцов, это вот, собственно, депутат, кто, ну, через кого мы это все начали все проворачивать.
2: Шикарно. Ром, насколько, вот я могу ошибаться, но, по-моему, в мае на «Квартирнике» было 4 выступающих.
3: Если не 5.
2: Если не... Вот, тем более. Вот
3: можно сейчас даже, если, ну, задашь вопрос Саше, я специально залезу в нашу группу ВКонтакте и посмотрю.
2: Потом посмотрим.
3: Обязательно, это... да. Конечно, чему... на фестивале.
2: Я к чему это спрашиваю? Да.
3: Было много... там много было, да.
2: Вот. Почему в этот раз будет 2 участника всего?
3: Смотри, во-первых, начнем с того, что у нас не фестивальный формат.
2: Да? Ага, то есть «Квартирник» — это всегда...
3: «Квартирник» — это, да, всегда один, два. У нас был эксперимент, когда мы на один вечер поставили троих.
2: Так.
3: Получился, мягко говоря, кавардак по таймингу. Да? Вот. То есть мы пришли к тому, что лучше будет на «Квартирник», не на фестивале, да?

0: программу, которую нужно было, и по времени никто не обделен.
1: Так.
0: Вот. Что касается фестиваля, будет ли «Лето открой» в 2027 году, мы еще пока думаем.
1: Еще пока
0: время есть, да. Есть, я думаю, что в декабре мы примем решение о том, как мы его будем проводить, где мы его будем проводить. Да, к сожалению, «Сосновый бор» пока для нас тоже закрыт, поэтому много вопросов, мало ответов, но мысли есть. Скорее всего, «Лето открой» 2027 мы в конце мая также проведем. Подробности будут чуть позже. Естественно, мы заглянем по возможности к тебе в гости и все анонсируем.
1: Так, естественно. Слушай, поскольку ты мне тут камень в огород закинул по поводу слова «тайм-менеджмент», каждый эфир я тебе буду новому слову учить.
0: Давай.
2: Учим английский вместе с ведущим.
1: Да, да, да. Слушай, а как у тебя насчет делегирования? То есть я так понимаю, что ты сам все делаешь. Подбираешь музыкантов, договариваешься с площадкой. Ну ладно, с площадкой договориться тут уже как бы Николаю и Ирине большой привет. Мы вас очень любим. Вот, но все-таки все это организовать, это дорого стоит. По времени имеется в виду. Нет ли желания найти... Плюс ко всему, ты еще сам ведущий, как я уже сказал.
0: Пытаюсь быть.
1: Это очень тяжело, когда ты одновременно и ведущий, и тебе еще надо контролировать музыкантов, и тайм-менеджмент, и все-все-все-все-все. По поводу делегирования, есть какие-то мысли, чтобы собрать команду?
0: Смотри, по поводу команды, да, значит, ну, у нас собралась такая мини-команда, конечно, людей не хватает.
1: Все-таки они есть?
0: Да, есть, конечно. Ну, смотри, непосредственно за атмосферой на нашей площадке отвечает Ира и Николай. Да? То есть их основная задача, чтобы гости были вкусно накормлены. Вот,
1: ой, Николай нам поцелуйчик прислал. Мы тебя тоже любим.
0: Ты же мое солнышко. Вот. И их задача, чтобы было всегда все вкусно, свеже, замечательно.
1: А там всегда все вкусно.
0: А там всегда все вкусно, да, вот. Это факт.
1: Я до сих пор солянку вспоминаю. Ой, какая она шикарная.
0: Слушай, солянка — это просто отдельный вид оргазма. Вот. Это их задача.
1: У тебя фиксация на оргазмах.
0: Да.
2: Так он же врач.
0: Так вот.
1: Красиво.
0: Дальше у нас есть Владимир, наш замечательный звукорежиссер, который непосредственно чекает, выстраивает звук, и для нашего помещения все отмечают, что это, блин, юбилейный. Прям классно. Ну, ты сам помнишь, помню. Ты был у нас и смог качество звука оценить.
1: Кайфанул.
0: Кстати, что скажешь?
1: Хорошо, хорошо.
0: Вот. Пока еще никто не сказал, что плохо. Вот. Далее. У меня есть замечательная помощница. Она и в баре помогает, и мне помогает. Девочка Ульяна. Уличка. Вот. Которой я заранее пишу. Говорю, Улечка, тут такая история, мне нужна афишка.
1: Так.
0: Как я ей пишу ТЗ, присылаю логотипы. Вот, и Улечка все это делает красиво. Вот, мне приходит исходный вариант. Что касается постинга и всего остального, да, мне не хватает. Я не знаю, как этот человек называется, SMM-менеджер там, или кто вот сидит в соцсетях, вот это вот все делает. Я очень хочу понять, как работает этот гребаный таргет в различных соцсетях, пока я этого не понимаю.
1: Мне кажется, те, кто создает сейчас ВК, они тоже сомневаются, что они знают.
0: Наверное, да.
2: Вообще объективно, да. Реклама в ВК давно не работает.
1: В общем,
0: вот не хватает вот этого вот знания. Я бы с огромным удовольствием привлек бы отдельного человека, который будет заниматься раскручиванием ВК, но я также понимаю, что он захочет, скорее всего, денег. Вот. А так как, повторюсь, спонсоров пока у нас нету, к сожалению, мы очень вас ждем, ребята, вот, то, соответственно, пока занимаюсь самостоятельно. Если есть какой-нибудь условный студент, готовый за условную идею и практику помочь мне вот в этом, ребята, пишите в личку, у меня открыто.
1: Так, тут ВК народ проснулся.
0: О, доброе утро, ВК!
1: Да, Николай нам тут прислал смайл, в общем, любвеобильный, мы его тоже любим очень сильно. Максим Макаров пишет, здравствуйте.
0: Привет, Максим.
1: Алексей Кольцов просто нам аплодирует. Сегодня у нас фестиваль смайлов.
2: Алексей Кольцов — это гитарист группы «Котик Джеймс». Привет, Леша.
0: Леха! Рок!
1: И Дмитрий Щербаков. Александру привет от Дмитрия Щербакова. Привет, и всем привет. На эфире хорошего дня и прекрасного настроения. Спасибо большое.
0: Дим, спасибо тебе тоже. Прекрасного дня и легкого понедельника.
1: Пишите, друзья, мои свои вопросы, мы обязательно это обсудим. Я позволю начать... Нет, я по-другому спрошу. Слушай, Ром, такая история. почти про всех музыкантов ты говоришь, что это прям твои знакомые,

0: Хорош, ну кроме нашей Женевы, сейчас про Женеву поговорим, потому что скоро будет ее песня звучать в эфире.
1: Обязательно, да.
0: Вот, но кроме Женевы, каким образом набираешь вот этих музыкантов? Потому что у меня такое чувство, что ты просто открываешь свой архив друзей, знакомых и такой, так, вот ты же вроде музыкант, давай-ка ты у меня сыграешь. Как это все происходит у тебя?
1: Происходит на самом деле как? Да, действительно, есть определенный, как это назвать-то по-русски, но обширный круг знакомых и музыкантов, которые за долгое время набрал. И действительно пишу в личке для начала.
0: Так.
1: Вот. Далее пытаюсь использовать различные сервисы, в том числе ВКонтакте, где там всякие поиски музыкантов и так далее. Вот. С Женечкой Женевой получилось вообще забавно. Я увидел твой сторис.
0: Да, вот. Я вот хотел эту историю рассказать, но сейчас расскажем.
1: Да, вот, увидел твой сторис, такой, ага, хочу. Дал ссылки, пообщались, все классненько. Вот. Иногда даю бесплатное объявление в различных группах, поиск музыкантов там и так далее, что, мол, так и так, вот, приходите, то самое. Работает слабовато пока что. Вот. Ну, и говорю, хотелось бы привлечь какого-нибудь человека, шарящего за рекламу в интернете. Вот, я понимаю, что это будет определенное вложение для того, чтобы люди также вот видели и приходили. Я думаю, что когда-нибудь мы к этому придем.
0: Правильно ли я тебя услышал, что ты пишешь некоторым музыкантам, предлагаешь им халявное выступление?
1: Не просто халявное, а прекрасное акустическое, полуакустическое выступление с возможностью записать лайв полный.
0: И от они момента... сливаются.
1: Бывают такие, да. Кто-то напрямую говорит, слушай, ну не будем имена называть.
0: Не, вот. Не будем, но это вот. Очень интересно.
1: Да, некоторые прям напрямую пишут, блин, Рома, классно, здорово, замечательно, но ты же понимаешь, я зарабатываю этим деньги. Поэтому давай вот такой вот прайс, вот, и мы работаем. Я ему говорю, да, чувак, с удовольствием с тобой выпью пиво, но работать пока не готов. Вот. Он говорит, без проблем, все, давай, увидимся.
0: Это очень странно. Ну, я прям удивлен.
1: Ну, вот пока что вот так вот. Вот. Кому-то не, на меня один коллектив очень мощно обиделся. Прям, ну, не до того, не до соплей, конечно, да, кровавых. Морду мы друг друга не били, мы в прекрасных отношениях сохранились. Когда у нас должен был быть фестиваль непосредственно в Сосновом Бору. Последний момент мы это переносим. И мне прям в личку, прям вот такое огромное полотно было написано. Какой я нехороший человек. Какой я хреновый организатор. Почему я, значит, в последний момент объявил о том, что у нас перенос, значит, из открытой площадки в бар. Да, мы в барах играть не хотим, мы вот все такие крутые, короче. Ну, прецедент был не очень приятный, и, в принципе, дай бог здоровья человеку, как бы. Но, повторюсь, мы остались в человеческом плане хорошо, а вот работать я с ними что-то не очень хочу.
0: Слушай, ну это жестко. Я, наоборот, был уверен, что музыканты... Почему я Александру-то и вопрос такой задал? Я был уверен почему-то, что музыканты, они в поисках постоянно, где выступать. А сейчас они уже все это зазвездились?
1: Есть определенные... Нет, есть определенные люди с определенным своим самомнением, да, назовем это так, с философией, да, и философия плюс самомнение, что выступать в баре — это какой-то моветон, да? Я считаю, что... Ну, а почему нет-то, собственно говоря? У нас постоянная аудитория есть, она периодически обновляется. Технически мы подкованы. Да, мы не можем сейчас, в настоящий момент, себе позволить полноценного электричества, как хотелось бы. Вот. Да и, в принципе, я большой поклонник акустики, вот, и полуакустики. Вот, потому что, по-моему, еще Константин Кинчев говорил, что электрический концерт — это прям энергия, драйв и, соответственно, жогово. А акустика — это прям вот такая вот ламповая, почти интимная история, где налажать в плане исполнения крайне сложно, потому что сразу же услышат и подметят. Вот. И я за живое общение. Опять же, на акустике артист может напрямую пообщаться с аудиторией.
0: Это важно.
1: Аудитория может поймать, соответственно, задать вопрос, пожать руку, сфоткаться и вообще, как бы, вот я за такой формат. Я ни в коем случае не говорю, что большие стадионные концерты — это плохо, это, наоборот, классно для того, чтобы сходить, поорать, послэмиться, там,
0: это
1: и так далее.
0: Это другая атмосфера.
1: Да. Это другое. Квартирники — это совершенно не про это. Квартирники — это про прямое общение, это про обмен энергией. Вот. Поэтому я за эту тему и взялся.
0: Ребят, вопрос такой, это будет интересная подводка к следующей теме. Как вы относитесь к такому понятию, как карма?
1: Ну, как тебе сказать,
0: отвечает медик.
1: Ну, скажем, я возьму слово с твоего позволения. Или ты готов
2: бери,
1: ответить?
2: Бери.
1: Ну, смотри, Карма, она такая интересная дама. Угу. Вот. Я думаю, что...
0: Я сейчас
1: чем
0: так
1: бы
0: вот
1: ты...
0: себе сдерживаю, ты сказал, интересная дама, и мне хотелось добавить пик.
1: Да-да-да. Вот, как бы никого не хочу обидеть, да, и я как бы ни во что не верю, я атеист, вот, но что-то по-любому существует, да, закон сохранения энергии не просто так был придуман и доказан. Вот, энергия ниоткуда не берется, никуда не уходит, поэтому я вот отношусь, наверное, с вот такой вот технической точки зрения к карме, как к энергии, которую... банку энергии наших желаний, которую, соответственно, мы посылаем в космос. Угу. И потом нам это возвращается по закону семи.
0: Огонь. Александр?
2: Да, я не знаю, не так завернул, в принципе, круто, что тут... Ну, в принципе, если так утрировать, то, по сути, ну, типа, делаешь плохо, тебе будет плохо, делаешь хорошо, рано или поздно тебе тоже это будет.
0: Угу. Я к чему спросил? Я особо в это не верю, но когда я сталкиваюсь с такими вот процессами, я начинаю себе пытаться доказать, но я не понимаю, как это, но это работает. То есть я не могу доказать, но это каким-то образом работает. В каком смысле? Просто интересная история. С 2015 года я веду благотворительный рок-фестиваль «Добрый рок». Благотворительные мероприятия, я там получаю ровно 0 руб. 0 коп, даже иногда сам трачусь, вот, но благодаря фестивалю, там у меня много знакомств, я на радиошок оказался, и много чего произошло в моей жизни благодаря, казалось бы, тому, что я каждый месяц просто езжу, делаю благое дело, объявляю музыкантов, чтобы они выступили, чтобы мы собрали средства для занятий ипотерапии для детей, вот, и... Понятное дело, что бегущий ведущий — это, прежде всего, человек-блогер, и разные яркие моменты я пытаюсь запечатлеть. И вот у нас Женева, она выступает, в принципе, выступала не первый раз, она периодически у нас выступает, мы ее очень любим ее вокал. И вроде как она пришла сделать доброе дело, оказалась в сторисе у меня, и пошла цепочка событий, что 26 сентября в баре Woodpecker будет выступать на твоем мероприятии.
1: Так. А вопрос-то где?
0: Это просто подводка к теме.
1: А, подводочка, да.
2: По сути-то своей вас объединило просто какое-то начинание.
0: Да, да.
2: Хорошее начинание, вот... Оно и объединило, и познакомило всех между собой.
0: И в этом кайф.
1: Абсолютнейший.
0: Чем она тебя зацепила? Сейчас будем хвалебные воды.
1: Обязательно. На самом деле заглянул к тебе опять же в сторис. Смотрю, сидит интересная девушка, да? Приятно играет. Помнишь, как было, по-моему, не помню где, да? Приятная внешность, интересная наружность.
0: Да.
1: Вот, очень такой голос, такой прям пробирающий. Вот, я понимаю, что интернет не передает всего того, что хотелось бы передать исполнителю. Вот, я моментально тебе написал: «Леха, хочу, дай мне контакты этого исполнителя, пожалуйста». Где ее найти? Вот, и она должна быть у меня на мероприятии. Вот, и вот таким образом, да, мы с ней списались. И, кстати, о птичках. А ведь, насколько я помню, она же недавно вышла замуж.
0: Вышла, да?
1: Так и да.
0: А я еще не в курсе просто.
1: Теперь в курсе, да.
0: Теперь в курсе.
1: Вот.
0: Совет на любовь. Горько.
1: Вот. И мы с ней списались. Оказалась крайне интересная, интеллигентная девушка. Мы с ней, в принципе, нашли общий язык. И я ее очень жду. И всех приглашаю 26 сентября к нам на квартирник. Будет действительно лампово интересно.
0: А теперь, Ром, тебе самый... Прости, все-таки тебе придется решить этот вопрос. Он провокационный. Я и ты или холод по спине? Выбирай песню. Какую мы включим?
1: А давай бросим жребий.
0: Давай.
1: У тебя есть что? У тебя же есть твои четки или чего-нибудь?
0: Нет, у меня фишки.
1: Фишки.
0: А монеты у меня остались где-то в карманах.
1: У тебя есть монеточка, потому что, ну.
0: Так.
1: Монеточка физическая, а не агент.
2: Я только хотел дисклеймер сделать, да? Не, нет.
1: Блин, у меня тоже нет.
2: Подбрось значок.
0: А каким образом он...
2: Я не знаю, просто подбросит его вверх.
1: Да и бог-то с ним.
2: Что это?
1: Давай камину...
0: Мы для наших зрителей в группе ВКонтакте, мы сейчас шоу просто устроим, мы тут в поиске монетки сидим.
1: Которая закатилась. Блин, да что ж такое.
0: Так, ладно, в общем...
1: Ну, хорошо, ну давай, пусть будет. Что там ты говорил, я и ты, и...
0: Или холод по спине.
2: Холод по спине.
1: Давай, холод по спине.
0: Вот так вот.
2: Я не слышал ни одной.
0: А, ну, это тем лучше.
1: Я, кстати, тоже... Простите.
2: Опа-на.
1: Я за лайв-выступление, то есть я всегда оцениваю вживую, нравится или нет.
0: Друзья мои, у нас после песни будет уже подведение итогов. Это значит, что у вас еще есть шанс выиграть кучу мерча от ребят. Поэтому пишите свои вопросики либо на сайте radioshock.ru в графе общения абсолютно бесплатно, либо под постом, под стримом ВК в группе ВКонтакте «Бегущий ведущий». В общем, ждем, а пока слушаем, Жень. А у нас же есть время?
1: Да,
0: вы
1: есть,
0: торопитесь?
1: Конечно, вообще нет.
0: У меня есть третий вариант. Мы послушаем две песни. Та-да-та-да-там. Погнали.

0: Интервью Алексея Бегуна. Присаживайтесь поудобнее, возможно, будут неудобные вопросы.
1: А неудобные вопросы на самом деле нам задают в чате.
2: Да-да-да, такие вообще. Аудитория, вы лучшие, спасибо.
1: Just Not Jazz и Щеглова Фест, дамы и господа. Сегодня организаторы этих прекрасных событий у меня в гостях. Я вас всех приглашаю 26 сентября в клуб, в бар, вот Пекер-бар. На Парнасе он находится, ничего страшного, прокатитесь до севера. Давно вы там не были, поэтому пора. Повод-то шикарный, потому что мало того, что классный квартирник, еще и классные музыканты.
2: Отличный музыкант.
1: Кстати, Женеву, Леш, только что послушали.
2: Ох. Вот сейчас слушаю Женеву, да?
1: Да.
2: Вот, и я тут вспомнил, что я же не договорил про вдохновение, отвечая на вопрос в чате, помнишь?
1: Вот. Какая подводка красивая.
2: Да-да-да, вот, самым главным источником вдохновения, что все это у нас жило, росло, развивалось, неоценимый мой помощник, человек-опора во всех моих начинаниях и не только, это моя любимая жена,
1: вот,
2: Надежда Павловна, казак, я тебя очень люблю, спасибо, что...
1: Привет, Надя.
2: Да, кстати, у нас в этом году осенью, в ноябре будет первая пятилетка. Вот, поэтому вот таким вот способом я решил выразить тебе свою любовь и благодарность за то, что ты когда-то появилась в моей жизни. Люблю тебя, малыш.
1: Ну все, домой придешь, будет тебя ждать борщ.
2: Дай бог.
1: Дай бог. Это если что был намек. Надежда, у тебя еще есть время. Так, очень крутой вопрос на сайт залетел к нам. Роман, а по-вашему карма — это как третий закон Ньютона? Вопрос задала Лена. Во-первых, давай вспоминать школьную программу, о чем говорит третий закон Ньютона. Лена, почему ты нам его не распаковала в эфире? Тут?
2: Мы же старперы, мы уже не помним всю эту школьную программу.
1: Ну ладно, мы загуглили. Да. Мы же загуглили?
2: Да, мы загуглили. Это действие равняется противодействию.
1: Так.
2: Вот. Насколько мне Алиса выдала. Я отвечу на этот вопрос, Елене, уважаемый, следующим образом. Ну, в какой-то степени да. Вот, так как я атеист-материалист, вот, я верю в то, что я вижу, потрогаю и так далее, то в принципе, обобщая ответ на вопрос про карму, ну, в принципе, да, третий закон Ньютона здесь вполне себе применим. На мой взгляд, субъективный и неадекватный.
1: Абсолютно. А куда применить мое абсолютно, сами решайте. Слушай, ну кайф. Мы с тобой сегодня, и с тобой, и с Александром тут много чего интересного обсудили. Давай мы подведем итоги.
2: А можно пару слов еще?
1: Давай, конечно.
2: Значит, ребят, смотрите, все расписание наших квартирников будет в нашей официальной группе ВКонтакте. Будет появляться в группе ВКонтакте Щеглова Феста. Вот, перед тем, как мы будем завершать... Вот, хотелось бы сделать еще один небольшой анонсик.
1: А, про товарища Болта?
2: Обязательно.
1: О, это я хотел подвести перед песней, ну давай сейчас.
2: Вот, да, вот.
1: Так, внимание. Да. Друзья мои, сейчас ваша задача. У нас, поскольку сегодня максимально интерактивный эфир, мы то монетки ищем, то вам придется сейчас что-то найти. Значит, берите свои ежедневнички. У кого, кто не пишет ежедневнички физически, те открывайте свои айфончики, телефончики и записывайте. 30 октября, бар Woodpecker. Вам нужно быть, потому что приезжает ультра-мега-сверхзвезда. Продолжай.
2: Саша Болт.
1: Та-дам-да-дам!
2: Город Москва.
1: Санечек, тебе привет, если ты нас слышишь.
2: Ну и это еще не все. Это еще не все. Вот. Мы же тут недавно заколабились с такой пивоварней 4 пивовара. Фабрюс. Так. Да. Вот. И 30-го, ну, помимо того, что в Woodpecker будет, планируется. Да, от меня сейчас никак не зависит.
1: Все, но что планируется. Ты мог сделать.
2: Да, все, что я мог сделать. Планируется, будет презентация с дегустацией. Когда, чего, как, это уже в соцсетях Woodpecker, пожалуйста. Тоже подписывайтесь. Вот. Но 30 октября мы разыграем 10 банок пива от Фобрюс. Какого? Узнаете, конечно, 30 октября.
1: Подожди, а розыгрыш каким он образом будет проходить? Кто выпьет больше пива, тот получит больше пива?
2: Нет, все будет не в таком формате, конечно же. Вот.
1: Друзья, скорее если всего, что, алкоголь вредит здоровью, знаете...
2: Мы не пропагандируем.
1: Да.
2: Вот. Условия участие бесплатное, условия опишем, опять же, в нашей группе ВКонтакте. Возможно, это будет конкурс репостов.
1: Вот, я надеюсь, не придется там голосовать за друзей?
2: Нет, я думаю, это не будет голосовать
3: за друга, кто выиграет.
2: Согласен. Да. Вот, это будет в формате викторины. Условия мы напишем уже в самое ближайшее время.
1: То есть 10 банок можно болта прийти послушать, еще и 10
2: еще
1: банок.
2: Еще и 10 банок пива утащить, да.
1: Круто. Вот. Это опять же вот ваша мощь, что называется. Вот, поэтому, друзья мои, помните, что мы вас ждем. Надежда Казак пишет. Ради любимого мужа можно и не только борщ.
2: Ай, ты моя сладкая. Ну что, я
1: предлагаю... Даже нечего сказать. Так, ну что, комментарий. Я так понимаю, Надежда Казак выиграла по всем фронтам, потому что она написала такой шикарный комментарий.
2: Судьи куплены. Да, все через постель.
1: Давай, кого мы будем награждать? Ваше мнение. Александр, давай с вас начнем. Вам задали вопрос про губернатора, я думаю, вы его не пропустите.
3: Ну так-то я его, конечно, не пропустил, но по сути он был единственный. Поэтому, мне кажется, придется выбрать из комментариев все-таки, да, не из вопросов. Ну и, в принципе,
2: Давайте кинем камень, ножницы, бумага, кто выигрывает.
1: Кстати, да, написали в чате камень, ножницы, бумага. Но это, я так думаю, что писали, когда мы выбирали, какую песню послушать.
2: Да, нет, мы сыграем сейчас небольшой интерактивчик. Мы сыграем в камень, ножницы, бумага. Кто выигрывает, тот, соответственно, выбирает вопрос, который получит приз. Давайте вот так.
1: Ты человек, смотри. Просто дело в том, что вот камень, ножницы, бумага мы можем сыграть без проблем, но я так понимаю, что это написала Женева, потому что потом она написала: ребята, вы великолепны, и под этим же никнеймом она написала: привет от Женевы, еще вот
2: тогда... то есть спалила все-таки.
1: Вот, да, то есть я все-таки думаю, ну, ей глупо выигрывать мерч.
2: Почему же?
1: Да вы ей так подарите.
2: Это само собой.
1: Вот, так, ребята, вы, Лена, это кто, которая написала, вот, мне нравится вопрос про карму, вообще шикарный, и третий закон Ньютона.
2: А давай мы попросим, если у нас время позволяет, а давай мы Лену попросим как бы обозначиться, потому что у меня есть подозрение, что это единственная Лена, ну, вот, с кем я общаюсь, так, из, так вот, знакомых.
1: Надежда
2: вот...
1: ревновать не будет, если она мозг снимет?
2: Вот, это вот Лена из дуэта «Дыхание», я так предполагаю. Опа. Леночка, а можешь где-нибудь там, не знаю, на сайте или ВКонтакте обозначиться, пожалуйста, потому что...
1: Сними маску.
2: Да, вот, Елена прекрасная, будь еще прекраснее.
1: Да, да,
2: нам пожалуйста. Надо понять, какая Лена.
1: Вот, и...
2: Не ошибся ли я?
1: Да, либо мы можем подарить, знаешь, кому-то из чата, кто нам, ну ладно, Надежду мы пропустим, Николая мы пропустим, потому что Николаю принадлежит бар «Вудпекер».
2: Жене его, да.
1: Да, ну вместе они там делают дела и делают шикарные ивенты, но кому-то, может быть, из чата подарим?
2: Да,
1: кто нам смайликов тут «Здравствуйте» написал, Кольцов, Макаров или Щербаков, вот.
3: Ну, Лёше будет максимально странно дарить нашу же футболку. Такой: Лёха, вот тебе подарок. Мы вместе платили за это, как бы, можешь вот получать.
1: Так, короче, о, все.
2: А, нет.
1: Лена Лиморова. Вы знаете, кто это?
3: Я не знаю.
1: Лена, мы поздравляем тебя, ты победитель!
3: А вот ты победитель!
2: Да, напиши в личку.
1: Напиши, пожалуйста, Роме. Давай я твою ссылку на контакт скину в общий чат.
2: Давай.
1: И вот это, Лена, держи вот эта ссылка, напиши. Я надеюсь, у тебя ВКонтакте написана твоя фамилия, которую ты написала, иначе...
2: Да,
1: не знаю.
2: Давай,
1: в общем,
2: пиши.
1: Договоритесь, так.
2: Вот, и договоримся, где мы тебе подарочки передадим.
1: Сейчас я подпишусь. Все. Ну. Написать. Та-да-та-да-там. Все, я отправил твою ссылочку.
2: Ты уверен, что это правильная ссылка, да?
1: Я, зашел и проверил. Ну, давай вот скопируем. Друзья мои, чем мы занимаемся в прямом эфире?
2: Да, проверяем. Факт-чек
1: делаем.
2: Спасибо,
1: ура, напишу. Все отлично. Сейчас мы факт-чек.
3: Самый интерактивный эфир в натуре. Да, тут и ссылки все проверяем.
1: Такого не было вообще.
2: Обязательно, обязательно.
1: А я же сказал, что если люди из ивент-индустрии приходят, то мы будем устраивать движ-трек.
2: Да, все верно.
1: Все, проверил, успокоился, рад. Вот открывай теперь почту, там тебе...
3: Сейчас я тоже проверю. Ага, да, подтверждаю, это он.
2: Начальник этого товарища в Химках видал.
1: В общем, друзья мои, помните, что 26 числа в Woodpecker Bar вы должны быть. Во сколько там старт?
2: Смотри, двери открываются у нас в 18 часов.
1: Так.
2: Вот, и мы планируем, соответственно, начало где-то в 19-19.30.
1: Отлично. суббота, поэтому, да, друзья мои, приезжайте лучше пораньше.
2: Да, я хотел бы еще напомнить, что нужно заранее бронировать места, потому что у нас очень уютное заведение, оно очень камерное, небольшое, и если заранее, соответственно, не забронировать себе столик, можно немножечко постоять.
1: Слушать стоя.
2: Да, но или стоя как... больше влезет, как известно.
1: Тем более 10 банок, ну это уже
2: болта. Это уже болта,
1: уже через месяц только.
2: Конечно.
1: Вот, это 26-е, потом 10-е, насколько я помню.
2: Да.
1: Расскажи еще раз про 10-е.
2: 10-го играют у нас наши замечательные, мои любимые резиденты «Дуэт Дыхания», угу, вместе с Тарасенко Григорием и компанией.
1: Вот, и 30-го, соответственно, вы уже знаете, что приезжает Саня Болт.
2: Я тебе еще больше того скажу. 7 ноября у нас из Нижневартовска, о, да, ни больше, ни меньше, приезжает девочка-исполнитель Наталья, угу, она же Сизая Са. Угу. Вот, приезжает с эксклюзивной акустической программой. Вот, она, ну, достаточно широко известна в узких кругах.
1: Кайф.
2: Вот, и это будет на самом деле прям эксклюзив контент. Угу. Вот, потому что обычно она ездила по фестивалям, которые сейчас позакрывались. Угу. Вот, иногда давала сольные концерты. И, соответственно, вот она эксклюзивно для Just Not Just приедет, привезет прям вот супер концерт, это будет, скорее всего, ее сольник. Угу. Вот, 2 часа живой музыки, это будет просто бесподобно великолепно.
1: Слушай, ну, на несколько месяцев подряд вы уже вперед прописываете программу, это классно, да, это прям похвально. Александр.
3: Я.
1: И у меня почему-то тут записаны 2 даты, это 9 и 23 октября. Не хочешь про них ничего рассказать?
3: 9 октября в клубе Factory 3 пройдет большой фестиваль, который организовывает бас-гитарист моей группы, собственно, Кутик Джеймс, соответственно, я там тоже задействован. Клуб Factory 3 AM Video Fest. Большой довольно фестиваль, тоже крутой лайнап там.
2: Factory будет... это же Севкабель, извини.
1: Да.
3: Группа Декабрь, Светлый. Это чел, который, по-моему, писал в свое время песни группы Пилот. Стереозвук. Пакет Ярового, группа «Среда», Евгений Леонович, ну и, само собой, Котик
2: Пакет
3: Джеймс.
2: Ярового? Я не ослышался?
3: Да, это название группы.
2: Я знаю Ярового, Саня! Увидимся на концерте по-любому!
3: Вот, и 23 октября большой сольный концерт группы «Рейд» в клубе «Экшн». И, ну и спецгостем у нас будет группа «Никс», тоже не менее крутые чуваки.
1: Шикарно! Вот так вот, друзья мои, вы уже знаете, что осенью не надо хандрить, а надо ходить на мероприятия. Тем более, сезон открыт, много чего интересного происходит, мы как почти минимум вас на что почти?
2: У нас 26 октября, сентября открытие.
1: Ну, да, но имеется в виду, что уже пошли мероприятия, а это значит, что уже пора планировать грамотно свое время. Так, на прощание есть что сказать вам? Все сказали?
3: Хочу передать отдельную благодарность всем остальным моим организаторам, а именно Александр Ботаник Виноградов, Сергей Рубцов, Ян Золотов, Оксана Двигун, Коля Паук, двум моим прекраснейшим волонтерам Сереже Назарову и Артему Францу.
1: Вот и поговорили.
2: Да.
1: А ты уже,
2: дорогие друзья, я напоследок скажу: слушайте радиошок, слушайте хорошую музыку, подписывайтесь на наши соцсети, приходите на наши мероприятия, покупайте обязательно у нас мерч для того, чтобы мы могли радовать вас более крутыми исполнителями и качественным музлом. Ребята, мы вас всех любим. Всем пока.
1: Все. Пока-пока. Слушаем Саню Болта. Санечек, тебе привет.

раздраженно отвечал: «Какого черта?» «Все, что бы я ни делал, был бы полный отстой, а про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур, ватник от Версачи под брюк

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

0: Радиошок.
1: Радиошок представляет Валера Котов,
2: Вероника Степанова, Мультишок.
1: Мультишок.

то, что в рот пионерка не возьмет из блестящей пачки иностранной жвачки. Жуй, проклятый толстосум, свой буржуйский бубльгум. Скажем, дети, дружно, нам его не нужно. Пионерский медный горн нам нужнее, чем попкорн. А родная школа нам важнее, чем кола. Пусть узнает дядя Сэм, мы и так довольны всем.

пьются и курят за углом. А пионеры дружно несут металлолом. Нам не нужны ни почести, ни звонкая медаль. Для пионера главное

Ульянова никто не видел пьяного, а Павлика Морозова с дымящей папиросой. А какой отсюда вывод, нам предельно ясно. Будь умнее, пионер!

0: Все именно так и есть. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире Мультишок. У микрофона Валера Котов и Вероника Степанова.
1: Да, всем привет.
0: Ура, мы наконец-то вернулись с затяжных каникул.
1: Да.
0: Прям 3 месяца.
1: Но все равно не хватило чуть-чуть. Лето.
0: Так совсем, да. А я надеюсь, что лета нам хватило. Да как лето прошло? Насыщенно, надеюсь?
1: Да, вполне, да. Но учебы не хочется.
0: Да никому не хочется.
1: Да,
0: мне тоже на работу не хотелось все лето. Но это ладно, это детали, это все уже лирика. Началась осень, на улице Рэй, на душе Пейн. Там-там-там. Ну, а тем не менее, мы поздравляем всех школьников, студентов, детсадовцев и же с ними, те, кто обучается с начала нового учебного года. Страдайте. Ладно, шутка юмора, вы просто хороший.
1: Счастливых вам голодных игр.
0: Счастливых вам голодных игр, именно. Нет, желаем, чтобы учебный год прошел замечательно, без двоек, без единиц и так далее. Чтобы вы доучились до куда-нибудь уже. Главное, чтобы не до свиста фляги. Но это уже другой вопрос. Ну и 9-11 класс. Крепитесь. Вам хана. Ладно, все, надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь... У всех все получится, в том числе и у нас. Мы возвращаемся с новым сезоном Мультишока. Страшно подумать, уже с третьим.
1: Прикол.
0: Ну, вообще. Да, и мы обещаем, что у нас в этом сезоне планируют большие наполеоновские планы. Озвучивать мы пока не будем, просто скажем, что их очень много.
1: Да.
0: Их прям, они, некоторые из них прям очень интересные. Некоторые из них прям очень неожиданные даже для меня. Хотя я это и придумал.
1: Сам вот. Придумал, сам не ожидал.
0: Да, сам офигел. Не суть важно. В любом случае, вы, кстати, нам можете писать, как вот прошло ваше лето, которое понесло вам некоторых наших друзей бесконечное. Radioshock.ru, кнопочка общения, пишите нам туда. И да, зацените у нас новый сайт, просто прекрасный. Спасибо нашему пану директору Денису Владимировичу. А мы начинаем. КВН. Ладно, не КВН, просто начинаем. И хотели бы начать, ну, логично, что за эти 3 месяца накопилось просто уйму всяких новостей. Мы сейчас попробуем хоть что-нибудь из этого
1: вспомнить
0: и сравнировать. Да. Я думаю, начать нужно прям с яркого вот этого новости в мире.
1: Сочинение. Яркое впечатление о лете.
0: Да. Нет. Я думаю, начать с такой самой яркой и запоминающейся новости, хотя и не очень положительном ключе. Царапание на противостояние Человека-паука и Колобка.
1: Эта битва будет легендарной.
0: Колобок все равно проиграл.
1: Да.
0: Учитывая, какая поднялась волнище в соцсетях, что из-за каких-то там высказываний актеров, режиссеров и же с ними, и все такие, вот на это вы променяли паучка, ужас. Честно говоря, не смотрел ни то, ни другое, но, судя по картинке, не впечатлило.
1: На одного хейтера Колобка завели дело.
0: Тык-тык-тык.
1: Типа оскорбление личностей.
0: Колобка?
1: Видимо. Ну а что? Даже, кстати, Олег Монгол высказывался, что он не причастен к этому фильму. Пожалуйста, хватит меня сравнивать с Колобком.
0: Леди Олега Монгова, он хоть и фрик, но он к этому вообще никак не причастен.
1: Да. Использование нишек тоже.
0: Ну, это без этого куда сейчас, без этого никуда. На вообще, хэштег свобода, как там, у Колобков тоже есть чувства.
1: Да. Блин, про эти ишки хотела себе облегчить жизнь, дорисовать анимацию в ИИ, а они, зараза, все платные. Прям очень дорогие.
0: А то что есть... вы хотели?
1: Да блин, я ввожу ИИ бесплатно. Выдает бесплатно. Сейчас сделаю. Начинаю загружать промпт и все.
0: И все.
1: Плати 1500.
0: Ольга.
1: Вот именно, за 5 секунд. А мне нужно 15.
0: Ребят, ну это, конечно, капитализм, но из этого никак.
1: Ну,
0: мне он тоже.
1: На то и аниматор, чтобы в итоге все самое сейчас сделать.
0: Ручную, как в прежние времена.
1: Да.
0: С помощью насекомых. Ладно, шутки юмора.
1: Ну, фильм-то хороший был.
0: Это хороший был. Так, а что у нас еще? Не знаю, летом это не летом было, анонсировали «Симпсоны» в кино 2. Их обещали изначально выпустить буквально в тот же день, что и первую часть, но в итоге все равно сместили. Увы и ах, но ждем в 27-м году.
1: В 27-м году еще должен же выйти еще один Человек-паук через вселенные, который мультфильм про,
0: да,
1: Майлза Моралеса.
0: Точно. Ну, 27-й год в целом, как показывают анонсы, прям богат будет.
1: обещают «Холодное сердце 3». Что-то видела анонс Диснея и... Может, не надо? Пожалуйста.
0: Поздно. Это мышиная корпорация.
1: А, еще же вышла 5-я часть истории игрушек.
0: Вышла? Смотрела?
1: Я не хочу расстраиваться.
0: Я пока просто не добрался. А еще в 27-м году, наконец-то, я бы сказал, анонсировали второй сезон «Человека-бензопила». Ура-ура. Будем ждать, смотреть.
1: А, еще живая экранизация этой, господи, «Монолог фармацевта».
0: В смысле, как фильм будет?
1: Да, ну, да.
0: Ох ты ж.
1: Ну, помимо следующего сезона, я не помню, какой именно сейчас сезон выходит.
0: Не важно.
1: Да. И я в комментариях читаю: вы сначала мангу допишите, пожалуйста, а потом вот это вот все.
0: Когда-нибудь они ее допишут. Но это не точно. Может, она затянется, как тот же One Piece или Bleach.
1: Не дай бог.
0: Все может быть. Ну, нет, вряд ли, конечно. Вот, это вроде из-за такого прям яркого... И что, хотелось поделиться? Все?
1: Как будто бы да.
0: Если уж там исполнилось новостей, мы скажем в течение эфира обязательно.
1: Да.
0: А пока к нашей традиционной начало сентябрьской теме. Школы, университеты, детские сады.
1: Германика.
0: Да боже ты мой. Да что с тобой сделаешь? Ну,
1: у меня скоро открывается сезон пересмотра. Я летом досмотрела.
0: Вот и рассказывай про свою школу.
1: Ну, хорошо же. Да, у нас при входе там плакат висит, Аня Носова написано. Как я могу не вспомнить, если даже тут она у меня нашла?
0: А не ты ли этот плакат повесила?
1: Нет. Еще нет.
0: Еще. Меня радует это еще.
1: Да, пока это не мой плакат.
0: Не, ну я все-таки решительно не понимаю. Ну, школа, да, остросоциальщина, в этом, как же этот жанр правильно называется?
1: Ну, как бы. Чернуха.
0: Это хорошо, пусть будет чернуха. Как он тебе так смог отложиться в душе, что ты его вспоминаешь чуть ли не каждый эфир?
1: Ты операторскую работу видел?
0: Видел.
1: Ну как такое не запомнить?
0: Да тут соглашусь. Потому что ты обращаешь внимание как на хорошую операторскую работу, так и на вот это.
1: Да. Просто, ну, сколько фильмов с хорошей операторской работой? Всех и не вспомнишь, потому что почти все.
0: Очень много.
1: А такие фильмы, их по пальцам пересчитать.
0: Ну...
1: А еще тем более режиссер-женщина, остросоциалочка. Из таких вот прям культовых можно вспомнить только еще «Зеленого слоника».
0: А, Светлана Баскова. И не только «Слоника», там да. У нее вся.
1: Они, кстати, все. Дружили.
0: Тогда там их целый тандем был. Баскова, да. Гай Германика и кто-то еще из этих вот, из такой же вот плеяды.
1: Да,
0: не помню,
1: из той компашки.
0: Да-да.
1: Не, ну еще мне нравится, что персонажи, они имеют как положительные черты, так и отрицательные. То есть нету сугубо положительных и сугубо отрицательных персонажей. У каждого свои проблемы, и каждый персонаж в рамках своей проблемы действует по-своему правильно.
0: Слушай, вот если рассматривать вот сериал «Школа» в целом, а там вообще есть что-то положительное? Там же сплошная чернуха.
1: Ну... Там есть классный момент, который сплочает нескольких героинь, когда они вызывают духа Пушкина.
0: Александр Сергеевич, наше все.
1: Ну, на пару серий, правда, сплочает. А, романтическая линия была неплохая между Соней и... Я все время забываю, как зовут... Тимур или не Тимур.
0: Я не подскажу, на меня не смотри.
1: А, точно. Ну, короче, не русский парень. Между ними очень интересная сюжетная линия завязывается, как они взаимодействуют. Вот. Такие. Он там ей то зеркальце подарит, то у него мама в столовке работает, то там...
0: Там же в школе.
1: Да. То попросит маму ей там лишнюю котлетку положить.
0: Ну, не, ну вот. Котлетки — это святое. Хорошо, котлетки — это светлое. Тут и даже я соглашусь, что это окей. Ладно, хоть что-то доброе.
1: Или, например, казалось бы, максимально неприятный персонаж Вадя. Я, честно, даже... Его так часто называют Вадя, что я даже не вспомню, от какой линии конкретно это сокращение.
0: Ну, это Вадим, наверное.
1: Ну, может. По-моему, да, кстати.
0: Какой Вадик позор. Вадим. Ну и ладно.
1: Ну да.
0: Ну и что?
1: Вот. Он как бы представляет очень радикальные взгляды.
0: Правша, что ли?
1: Угу. Но при этом то, как он относится к своему младшему брату и защищает от отца пьяницы.
0: Ну... Это остросоциалочка, скорее. Это не то, что прям свету, это
1: да.
0: Скорее грустно.
1: И как бы это одна из причин, почему он стал придерживаться вот таких вот взглядов. То есть Или, например, один из главных героев — Сталкер.
0: Вот я, вот ты сейчас рассказываешь, и я вспомнил, вот какой-то примерно вторая половина нулевых выходила, да?
1: Десятые.
0: Уже начало десятых, скорее. Да. Конец нулевых, начало десятых. Да. Вот так, скорее. И я вспоминаю, что именно вот на том канале, именно в то время, выходило довольно много неоднозначной ерунды, в том числе. Потому что существовали программы, в которых показывали новые фильмы. И далеко не всегда эти фильмы были однозначные. Потому что один раз в этой программе показали «Груз 200». Ну, благо, это был ночной показ, то есть это уже где-то после 10 вечера примерно. И я это, слава богу, не видел, но то четко запомнил, что такое было. Потому что «Груз 200» я посмотрел уже в довольно осознанном возрасте, спустя очень много лет, и пересматривать его не горю желанием никаким.
1: А у меня он есть в списке, я вот все собираюсь с мыслями посмотреть.
0: Ну, если тебе зашла школа, тебе это тоже зайдет.
1: Да, вот я тоже так думаю. Но пока что я чуть-чуть добиваю себя регулярной читкой манги «Берсерк».
0: А, понятно.
1: Гатс или Гриффин.
0: Куда уж что-то, казалось бы. Хотя, кстати, в «Продолжении ради» из той программы я узнал про такой фильм, посмотрел спустя много лет, ну, так, лирическое поступление будет, «Изображая жертву». Вот такой неплохой добрачик отечественного кинематографа. Угу. Тоже довольно-таки черными местами, но не настолько, как «Груз 200» и «Школа». Ну. Так что, кто не смотрел, всем рекомендую. Он вполне неплохо, там очень хорошие актеры.
1: Мне нравится, что у нас «Груз 200» и «Школа» в одном перечне стоят.
0: А, это так, лирическое отступление.
1: Ну да. Все в этом мире «Груз 200» просто под разным соусом.
0: Так, отставить плохое настроение. Под разным соусом, под кетчупом, что ли?
1: Я не люблю кетчуп.
0: Ладно, понятно, шутка не прошла. Но не суть.
1: Да не, я поняла шутка. Кстати, сейчас же сентябрь, месяц крипипасты. Сейчас все мои одногодки, особенно из-за рубежа, повылезали такие: а давайте вспомним. И начинается, я открываю ленту, и просто куча косплея. И я такая: боже, неужели Прайм Эра вернулась? Фандом жив.
0: Да ты что?
1: Да. Сентябрь же это изначально месяц крипипасты, потому что есть песня Джеффа Убийц, что типа сентябрь.
0: Вообще, как бы...
1: Эмма еще тоже всегда.
0: Говоря про крипипасты, мне напомнил о том, что летом же вышел Бакрунс.
1: А, точно, кстати. И Обсессия.
0: Обсессию только слышал, но не знаю особо, что это. А вот Бакрунс, ну это прям крипипаста-крипипаста, да. Же. И говорят, вроде как даже неплохо получилось.
1: Я именно Бэкрумс не смотрела. Я видела вот эти промо-ролики, подборку актеров. Мне понравился актер, который играет главного антагониста-пирата. Очень классно. То есть они решили не CGI-графику использовать, а именно что позвать актера.
0: О-о-о.
1: То есть вот это вот длинное нечто — это живой человек в гриме просто.
0: Грим и костюмы, как старые добрые.
1: Да.
0: Мое почтение.
1: Ну, учитывая, что, кстати, у обоих фильмов режиссеры молодые, то есть им там 20 с копейками, поэтому это достаточно свежий взгляд. Во-первых, экранизировать Бэкрумс, ну...
0: Да, вообще, я так думаю, режиссер Бэкрумса сам сидел на... в форумах с крипипастами и читал, или даже писал все это.
1: Мне
0: дело.
1: Кажется, он вот тот Strange Kid, который сидит на Reddit, на фучане и такой...
0: и вкидывает всякие смертельные, смертельные файлы.
1: Вот так появилась Бухта Кэндл. Просто кто-то что-то вкинул. Вот. А на Обсессию я ходила.
0: Так, делись.
1: Вот. Мало того, что я решила, что будет хорошая идея повести своих... почтенных, великолепных детей туда, друзей. Очень разная реакция была. Но все мы оценили то, что довольно неоднозначный фильм вышел, знаешь ли. То есть нету типичных Тони, и есть только инфантильный мужик, который захотел, чтобы вот девушка его мечты полюбила его. И эта любовь сводит ее с ума буквально. До того, что она не хочет его выпускать из дома, она не сдвигается с места никуда, чтобы не пропустить момента, когда он зайдет в дом. Максимально неприятная сцена, кстати.
0: заинтересовало, надо посмотреть.
1: Да. Грим очень хороший в моменте с... Ну, под конец фильма уже. То есть все еще и развивается медленно. Ну, так, в определенном темпе. Сначала ты думаешь, ой, прикольно, она влюбилась, так весело. А потом с каждой минутой градус безумия растет. И доходит до пика.
0: Ну, по уровню безумия это можешь сравнить с каким-нибудь трешаком, типа «Свадебной вазы» или «Многоножки»?
1: Не.
0: Или это абсолютно вот разные степи?
1: Разные степи. Тут скорее показывается именно безумие от зависимости человеком. Вот это безумие.
0: То есть... тоже не очень.
1: Ну да, это неприятно ощущается, потому что... в нашем мире, когда популярна вот сейчас психология, вот эти вот все рилсы, каждый прекрасно знает свой тип привязанности и узнает вот в главной героине Ники свой тревожный тип привязанности.
0: Я тебя немножко перебью, извини. Да. Услышав в одном предложении рилсы и психологию, мужчина сразу вспомнился. Если мужчина приходит с рюкзаком, ходит с рюкзаком, это red flag.
1: Вообще-то да.
0: Спасибо.
1: Да, пожалуйста, обращайся. Я тоже с рюкзаком хожу.
0: Ну и что-то и претензии тогда.
1: Слушай, а знаешь что? Если в компании из двух подруг одна из них в очках, та red flag.
0: Почему?
1: Я не знаю, я хожу в очках. Ко мне какие претензии?
0: Все, ладно.
1: Поэтому я ношу линзы. Чтобы не палиться, что я red flag.
0: Да ведь так все понятно с тобой уже.
1: Да.
0: Сейчас мы как-то плавно скатились от темы школы, университета и так далее в какой-то сюр. Впрочем, как и всегда, у нас программа многоплановая.
1: Да, почему бы и нет?
0: Почему бы и да.
1: Ну, тем более весело. Ну и диалог такой, обсессия. Можно было пошутить про
0: рассылки. Самое то.
1: Да.
0: Самое то. Вот, но в целом, существует же достаточно мультфильмов, мультсериалов, фильмов и т.д. и т.п. на тему игр даже, в том числе на тему школы.
1: Яндеросимулятор.
0: Господи, куда тебя опять несет?
1: Это первое, что я вспомнила.
0: А второе будет Доки-Доки, да?
1: А мне, кстати, не нравятся Доки-Доки.
0: Образы интересные.
1: Ну, да.
0: Но...
1: Лишь Моника.
0: Just Моника. Ладно, да. Это уже
1: увольня. Хорошо.
0: Вот, это все, да, ну нет, я почему-то сегодня вспомнил такую вещь. Игра называется Bully, по-моему, от Rockstar'ов, от создателей GTA великой. И там как раз она посвящена буллингу в школе.
1: Я помню какую-то крутую игру про школу. А, я вспомнила. Название я сейчас не скажу, мне надо посмотреть. Про японскую школу во время тайфуна двое одноклассников остаются случайно в школе и сталкиваться там с разной нечистью, этими.
0: Тайфун и школа начинает лезть всякая хтонь, да?
1: Да. Потом выясняется, что это происходит в один определенный исторический период. И все разворачивается весьма печально. Ты понимаешь, к чему это все было.
0: Грустно и невкусно.
1: Да.
0: Ну... И не из игр, но почему школьный эпизод в полнометражке по Человеку на Запиле. По-моему, он прекрасен.
1: Магическая битва тоже, по сути, про школу, кстати. Ну, отчасти.
0: Да, много чего про школу.
1: Или, знаешь, эти овы в аниме, которые никак не связаны со школой, но там есть ова про школу.
0: Ну, это как с Темным дворецким и овы, которые никак не связаны с...
1: Вот,
0: с ним.
1: Да.
0: Типа Алис, Сиэля в стране чудес и да. Что-то там еще было, спасибо. Не помню уже.
1: Мне такая ова понравилась в аниме Нанбака. То есть аниме про тюрьму, и там эпизод про школу.
0: И, кстати, про тюрьму, школу, тюрьма.
1: Ну, по факту. И там типа вот...
0: Хотя, мне кажется, она запомнилась вообще другим.
1: Да. Заключенные, это типа бунтари, старшеклассники. Вот. Как там, управляющая тюрьмы, это
0: самая...
1: Начальница.
0: Это начальница.
1: Единственная женщина в тюрьме. Прошу заметить, кстати. Она самая крутая и такая... Вот, я вся такая невероятная. Вот. И, естественно, она самая прилежная там ученица, самая такая крутая. Все такие, вау, смотри, это же она. Какая она классная.
0: О май гад.
1: О май гад, да.
0: Какой кошмар.
1: А она и сапожком может забить.
0: Да ты сейчас спрашиваешь, какой он говоришь?
1: Нанбака.
0: Нанбака.
1: Они не сделали продолжение. Я обижена очень сильно.
0: По твоему описанию, почему-то все кажется, что это школа-тюрьма, ну да ладно. Так, отставить тюремную тему.
1: Да.
0: Это что-то как-то вообще понесло.
1: Класс убийц еще. Это было мое первое многосерийное аниме. Да нормально, это аниме.
0: Это что, не название, то...
1: Оно доброе, там про... Там даже почти никого не убили. Там убили одного персонажа, вроде бы.
0: Хорошо, ладно, оно доброе.
1: Про инопланетянина. Ну, почти. Все думали, что это инопланетянин, оказалось, что это эксперимент, короче, какой-то, ну, неважно.
0: Рубрика «Эксперименты».
1: Ну да, типа того.
0: Вот. А что еще у нас было-то?
1: По-моему, «Иная» тоже про школу.
0: «Иная».
1: Ну, это хоррор, короче. О, «Вечеринка мертвых».
0: Тоже про школу.
1: Про школу.
0: Тоже аниме.
1: Аниме и игра.
0: А, ну же так, еще уж.
1: Да, собирается группа школьников и решает вызвать призрака. Вот и это, умирают.
0: Вот как развлекаются японские школьники.
1: Да, мы вызывали Чарли, они вызывают любую рандомную хтонь вообще японскую, а потом эта хтонь их засасывает в параллельный мир. И там над ними всеми расправляются. Зато как красиво.
0: Противовес, почему-то мне хочется вспомнить что-нибудь доброе, более доброе, светлое, нефильтрованное, как говорится. Наши советские мультфильмы про школу. В стране неучных уроков, на секундочку.
1: Да, кстати. Почему нет?
0: Прекрасный образчик, хоть и короткий.
1: Про чертят школу. Ну, школа с чертятами была.
0: Чертенок
1: номер 13, да. Вот. Из доброго еще, но это зарубежка, Винкс. Я думаю, это икона моего времени. Сейчас это... После 4-го сезона можно не смотреть.
0: А наши любимые пони. Там же тоже какой-то элемент школы присутствует.
1: Equestria Girls. И если мы берем меткоискателей, то они тоже учатся в школе. Знаешь, что вспомнила? Я специально себе отложила в голове один момент, который меня волнует. Задам тебе этот вопрос.
0: Давай.
1: Как думаешь... Вот Свинка Пеппа и Джорджи учатся в одном классе.
0: Так.
1: Это Джорджи умный или Свинка Пеппа тупая?
0: Понимаешь, что я могу ответить могу, но если я отвечу, мне какое-нибудь толерантно настроенное общество скажет: «О, угнетатель, абьюзер, или с ними». Поэтому я даже не знаю, что сказать.
1: Еще касаемо Свинки Пеппы, мне недавно рассказали, что, оказывается, она же до сих пор выходит вообще-то.
0: Ну,
1: оказывается,
0: да.
1: Все это время Джорджи говорил одно единственное слово только потому, что он был глухой почти. Ему дали этот слуховой аппарат, и он начал разговаривать нормально.
0: Вот, возвращаясь к твоему вопросу выше, вот стоит задуматься.
1: Угу.
0: Хотя...
1: Интересно, их переведут в разные классы.
0: Надеюсь. Не было такой неразберихи.
1: Да, реально. Еще про школу выходит очередной сезон «Леди Баг».
0: А, забагованная леди, какой-то там кошак.
1: Да-да-да-да-да. Баба Жук и Супер Шпрот, как говорится.
0: Блин, первый раз такую интерпретацию слышу, но он, да.
1: Капец. У тебя не было детства.
0: Я в детстве смотрел Gravity Falls.
1: Ты Гравипадова тоже, наверное.
0: Ну, позвольте, у великого Сындука. Дмитрий, если вы нас слышите, то, пожалуйста, откликнитесь, мы вас все еще ждем на эфир.
1: Вот. Леди Баг тоже, кстати, сейчас очень много трэша происходит, на самом деле.
0: А там какой же сезон выходит, напомни, пожалуйста?
1: Шестой.
0: Всего
1: лишь шестой.
0: На протяжении 10, по-моему, лет.
1: Да.
0: Не больше. Ну, в принципе, это удел многих мультсериалов, сериалов, которые выходят довольно долго. Они со временем начинают скатываться в какую-то чертовщину.
1: Первое, что сказали Леди Баг, когда она получила талисман, никому не раскрывай свою личность. Знаешь, что она сделала в шестом?
0: Я раскрыла свою личность.
1: А знаешь, сколько раз?
0: 2? 3?
1: 10.
0: Отыгралась.
1: И самое смешное, этим она подвергает опасности своих родных, потому что ее родители теперь тоже в курсе.
0: Зашибись.
1: А еще Бражник теперь другой злодей. Ну, типа...
0: Они еще меняются.
1: Да, был отец суперкота.
0: Ок.
1: Его сместили, и там теперь женщина.
0: Мать суперкота.
1: Она мертва. вообще.
0: Я не знал. Я не знаю лора,
1: или
0: поэтому...
1: в коме, не знаю, что там. Они там так наворотили, я уже запуталась. Где фанатская теория, а где Томас Аструк такой, о, прикол, давайте сделаем.
0: Может, автор берет фанатские теории...
1: Не отрицаю.
0: И такой, так, фигня. О, а давайте вот эту, какую-нибудь самую безумную, такой, работаем.
1: Из, видимо, хороших фанатских теорий, которые он взял, это развитие персонажа Луки. Он знает, кто такие Суперкот и Леди Баг, не палится. Сейчас он вообще, по-моему, переехал в другую страну, чтобы не спалить их, если его аккуманизируют. Вот. Но я уверена, что там его Леди Баг тоже достанет, потому что, о боже, мы с Эдрианом поссорились, Лука, помоги, я знаю, что ты в меня влюблен, но ты же мне поможешь, ты же мой друг.
0: О, господи. Просто, блин, чемпион международного гонка класса по френдзоне, да?
1: Да.
0: Грустно.
1: С ней может посоревноваться только Эдриан, который только недавно с ней начал встречаться. А еще меня всегда убивала фраза, типа, я самая обычная девочка, живущая самой обычной жизнью, также ее класс супермодель, дочка мэра. Типа, школа находится в центре Парижа, дорогая моя. Ты уверена?
0: Ты уверена, да, что ты обычная девочка? Ну, дичь какая.
1: Всем бы такой обычной жизнью.
0: Аминь. Я предлагаю сделать маленькую музыкальную паузу, послушать веселенькую песенку про школу.
1: Учет в школе.
0: Что-то в этом духе. Только в интересной интерпретации.
1: Фонг.
0: Классика.
1: Я не вижу.
0: Поэтому. Отсюда. Сейчас услышишь. В принципе, радиошок тоже ручку, кнопочка общения. Пишите нам, продолжайте. Лучше начните писать, мы очень ждем. А пока вспомним старое доброе профессора Лебединского «Учет в школе». Слушаем.

0: Радиошок представляет. Валера Котов.
1: Вероника Степанова. Мультишок.
0: Мультишок. Мультишок.
1: Всем привет. А кому-то завтра в школу. Да, мы все еще здесь. Мы все еще о школе.
0: И мы надеемся, что вы тоже все еще здесь. А кто мы это?
1: Валера Котов и Вероника Степанова.
0: Да, все правильно. Мы в эфире Мультишок. Мы продолжаем разговор про школу, университеты и так далее. И мы тут с перерывом решили заглянуть на территорию, так скажем, Советского Союза и творений, которые делались там, снимались там. Да. И так сходу вспоминали аж несколько вещей, которые относятся хороших, добрых, светлых, которые относятся к школе или университету.
1: Да.
0: Но я бы заговариваюсь уже. Начал прямо с такой классики. Гайдай, наш всеми любимый.
1: Да.
0: Шурик,
1: да, кстати, я про него тоже подумала сейчас.
0: Да, ну вот тут эта операция. И там же первая новелла, это «Наваждение».
1: Да.
0: Да, все правильно. Как раз вот тут период сессии, что с ними. Доброе, светлое, и что ты еще скажешь. Пересматриваем каждый год под Новый год.
1: Правда, сессии сейчас не так проходят.
0: Прошло, дай бог памяти, 50 лет.
1: Самое интересное, сейчас же Comedy Club, по-моему, они же переснимают.
0: Не Comedy Club, а я не буду называть эту компанию, потому что это название телеканала у нас запрещено. Но да, вот этот телеканал, он взялся за идею под Новый год.
1: Ремейки делать.
0: Типа ремейки, типа переосмысления с приглашением всех поп-звезд, какие сейчас популярны, какие сейчас на хайпе, я бы даже сказал. Прости господи за такие слова. И из-под этого пера уже вышли про Ивана Васильевича и про «Бриллиантовую руку». И по-моему, «Иронию судьбы».
1: Да,
0: Шурик. Ладно, нет, Шурик еще, по-моему, нет.
1: Ну там была новелла про Шурика.
0: Учитывая, что Иван Васильевич в целом тоже про Шурика отчасти. Ну, да. Так что... Ну, «Иронию судьбы» не жалко, а вот остальные два жалко. Не люблю я «Иронию судьбы».
1: Единственный момент, который мне понравился, это когда они троллили Долину.
0: А кто ее не троллил?
1: Так они позвали ее! Ее же троллить саму себя! Она просто... Она исполняла песню «За деньги, да».
0: Тролл.
1: Очень хорошо.
0: Красота. Нет, я это, к сожалению, не смотрел, смотреть вряд ли буду. Я за классику.
1: Я тоже за классику, но просто в связи с некоторыми обстоятельствами натыкаюсь. Ну, знаешь, типа, когда круглосуточно под Новый год работает телевизор, а ты режешь салат.
0: Это не избежать. Из кого ты режешь салат?
1: Это уже не важно.
0: Не докажете. Ладно, черный юмор, конечно, без него никуда, на нем мы выживаем. Так, в общем...
1: Не доказано.
0: Потом поговорим. Вот, да, Шурик такой, как самый, по сути, яркий пример идеального советского студента.
1: А идеальный советский школьник — это электроник.
0: Причем, да, который именно электроник, а не...
1: Не Сыроежкин.
0: Братчик, скажем так, Сыроежкин, да. Хотя, раз уж говорим, если мы говорим про «Приключения электроника», прекрасный фильм, кстати... Шутка про первый футляр для андроида. Первый чехол для андроида. Вот. Так, о чем я?
1: Ишка до того, как стала популярной.
0: Да. Восстание машин. Кстати, он же вышел раньше «Терминатора».
1: Да. Украли.
0: Художественный фильм. Вы поняли, короче. Вот. И, по сути же, фильм про то, как такие, не побоюсь этого слова, раздолбай и Сыроежкин, по сути, становится чем-то человекообразным. Хотя при этом он... Все это прикрывается целью, что он помогает электронику стать человеком. Запутанно объяснил, но, думаю, суть понятна.
1: Самое интересное, как проходил кастинг.
0: Так, если ты знаешь про кастинг, говори.
1: Они искали близнецов, которые умеют петь, танцевать,
0: это да.
1: Выполнять акробатические трюки.
0: Там вообще было.
1: Это просто... Это очень забавно.
0: Мне кажется, даже кастинг на близнецов Уизли. Кстати, самая главная новость. В конце года выходит сериал по Гарри Поттеру.
1: С тем самым Снейпом?
0: Да. И буквально несколько дней, пару дней назад, уже 2 числа, если не ошибаюсь, они выкатили 2-й трейлер. Ну, соответственно, порцию кадров, в том числе и со Снэгом, который очень необычного цвета кожи в данном случае для персонажа. Но не суть. Я интерес ради посмотрел. Я не являюсь ярым фанатом франшизы. Я читал книги, смотрел старые фильмы, но вот чтоб прям настолько вдаваться, нет. Да, классно, ладно, да. Посмотрел трейлер. И вот это вот, возвращаясь к теме операторской работы, картинки, мое почтение, сделано хорошо.
1: Но мне кажется, это будет единственное хорошее в этом сериале.
0: Я бы не сказал. Судя, посмотря на каст, смотря на то, что они пытаются расширить, то есть, если фильмы там галопом по Европам, вот ключевые моменты, тут прям решили даже саму книгу подрасширить какими-то небольшими моментами, какими-то мелочами, которые в книге не было, но такие, надо их указать.
1: Ну вот, чисто в теории, Джоан Роулинг об этом знает или ее не позвали?
0: Она продюсер.
1: Она продюсер? Как она согласовывала кастинг?
0: За деньги, да.
1: Не, просто, если она не хотела брать Эмму Уотсон на роль Гермионы, потому что она не британка.
0: Вот, кстати, да, учитывая, что...
1: И вот такого Снэйпа, зная, что она своей же рукой написала «бледная, как снег, кожа».
0: Желтоватая.
1: Ну.
0: Желтоватый болезненный оттенок.
1: Я помню, что светлая, короче.
0: Да, кожа. Это тоже.
1: Я не поверю, что она согласовала этот каст.
0: Я тоже удивляюсь. Учитывая, что когда был кастинг на фильмы, она прям прописывала, что должны сниматься британские актеры. Там, по-моему, только одно исключение было, но это не факт. Это не точно.
1: Я помню, что взяли Эмму Уотсон как исключение на первой франшизе. Вот.
0: Так она британка.
1: Эмма Уотсон? Она, по-моему, американка же. Но она не понравилась Джоан Роулинг изначально. Она не хотела ее брать. Джоан Роулинг взяла ее, потому что Эмма Уотсон начала названивать и говорить, какая она офигенная Гермиона будет. И Джоан Роулинг такая... Гермиона бы так же сделала, берем.
0: Учитывая, что когда Роулинг начала высказываться про некоторые вещи, про которые мы не имеем права говорить в эфире, вся троица от нее как бы это сказала. Не, ребят, какой-то бред, мы от тебя отворачиваемся.
1: Да, от нее все отвернулись.
0: Не все. Старшее поколение актеров не отвернулось. Вот кто играл Волан-де-Морта, Беллатрису и кто-то еще. И кто-то еще не помню. Они такие сказали, да, все правильно вы говорите.
1: Ну да.
0: А остальные такие, о, ужас какой.
1: А это вот все потому, что эти ваши интернеты вот мозги проели. Угу.
0: Без этих ваших интернетов мы бы сейчас вещали в 2 стаканчика. Ладно, их нету. Ладно, шутки шутками, конечно. Но...
1: Грустно это все.
0: Грустно и все. Ну, а ждем 25 декабря выйдет... Да, они, я так помню, в сезон сразу выпустят, потому что...
1: В Рождество.
0: Да, католическое.
1: Интересный выбор даты.
0: А почему нет? Причем мне радует, что они выпустят все сразу.
1: Ну это да,
0: учитывая, как они сказали, история всем знакома, что там тянуть? Сезон за разом? Netflix. Хотя это не Netflix.
1: На Netflix что-то интересное выходило. А, по-моему, в начале же лета или в конце осени выходил «Странные дела» сезон.
0: Мультфильм.
1: Нет.
0: А, прям сезон? По-моему, это еще весной вышел.
1: Я помню, что хайп что-то очень долго шел.
0: Что-то, опять же, всем не понравилась концовка, если не ошибаюсь.
1: Да. Как хорошо, что я не шарю.
0: Как хорошо, что я тоже не шарю. Мне хватило со время «Игры престолов», на которой тоже не шарю, но шума было много. Угу. Волей-неволей приходилось слушать, что концовку слили.
1: Да.
0: Джордж Мартин когда-нибудь допишет свою книгу. Когда?
1: Я не очень люблю ангоинги. Это очень тяжело мне дается. Я успеваю переключиться на другое что-то, и все.
0: Если сериал меня прям заинтересовал, я его досмотрю. Я буду ждать, пока выйдет следующий сезон. Пока я жду, я могу посмотреть что-нибудь другое. Все.
1: Не, у меня не так работает.
0: Нет, не так.
1: Да.
0: Слушай, тех же «Бесстыжих» мне как показали, я досмотрел там сколько интернет вышло, и потом еще... сколько получается? Пару-тройку лет, получается, ждал новый сезон. Он там выходил еще вплоть до 2019-2020 года.
1: Я просто так уже 8 лет жду второй сезон «Ангела кровопролития».
0: А он хоть в планах-то есть?
1: Уже нет.
0: И что ты дали, да?
1: Или ностальгия.
0: Это... Понятно. Ладно.
1: Я помню, когда досмотрела, так и были новости, что вот, хотят анонсировать второй сезон, потому что изначально это игра, типа там можно продолжить эту серию. Не выпустили.
0: Грустно.
1: Да.
0: Ну, а есть люди, которые... Я, конечно, могу ошибиться, но, по-моему, такие есть. До сих пор ждет третий «Дозор» фильм.
1: Опа.
0: И такие игроки все еще есть. Интересно, хотя и некоторых исполнителей ролей-то уже нет в живых даже.
1: Ну да.
0: Да и история в «Дневном дозоре», она все, закончена.
1: Фанаты все. Шахматов вообще несколько тысяч лет не получали обновления.
0: Хорош. Хорошая шутка.
1: Блин, про «Ночной дозор» я помню, что в детстве мне, по-моему, родители максимально рандомно показали этот фильм. Я такого, прикольно. То есть, ну, это был максимально нехарактерный для меня фильм. Родители такие, ну вот, типа, там прикольная какая-то нечисть, вот, посмотри. И я вот посмотрела всего один раз, но он настолько ярко впечатался мне в мозг, что до сих пор помню сюжет.
0: Я скажу так. Я смотрел и «Ночной и дневной дозор», и как бы там, ну, в юности относительно, uh-huh. и так далее. И без своего того, неважно. Для своего времени он хорошо снят. Спецэффекты, съемка и yeah. операторские решения режиссерские, мое почтение. Актер состав, да, ок. Вопросов нет, тоже хорошо подобран. Но то, что они перемешали канон двух книг, просто вот так вот, перелопатили, uh-huh. это уже вызывает вопросы. Потому что то, что происходит в фильме «Ночной дозор», это, по сути, начало «Дневного дозора» книги.
1: Угу.
0: С элементами из первой части книги.
1: Ну, я, так. кстати, не читала. Я была еще микро.
0: Если будет желание, ознакомься. Первые три книги хотя бы стоит прочитать. «Ночной», «Дневной» и «Сумеречный».
1: Я, кстати, летом прочитала «Бойцовский клуб».
0: И как?
1: Мне понравилось.
0: Хорош, согласись, да?
1: Да. Ну, так и фильм я за неделю раз 6 посмотрела.
0: И фильм, книга очень хорошая.
1: Да.
0: Ну, это Чак Паланик.
1: Тайлер Дёрден.
0: У Чака Паланика есть, конечно, довольно спорные вещи.
1: Призраки.

0: интересными вещами. Или читать Чака Паланика.
1: Ну, в принципе, равносильно. Так, я предлагаю немножко отвлечься, поставить еще одну композицию, и потихоньку в следующий там уже будем завершаться. Радиошок.ру, кнопочка общения, мы все ждем от вас сообщений. Мы тут плачем без них, прям грустно.
0: Одиноко.
1: Нам одиноко, да. Хоть нас двое. Ну, открой. Зачем меня заперли? Откройте, да вы с той стороны заперлись сами, да?
0: На самом деле меня нет, я твоя шизофрения.
1: Круто. Всему да. Такое шизофрения. А пока слушаем композицию Александра Зацепина, как раз из операции И.
0: Опа.
1: Да, я ее добавил. Как раз вот с новеллы «Наваждение».
0: Это правильно.
1: Поехали.

0: Радио Шок представляет. Валера Котов,
1: Вероника Степанова. Мультишок.
0: Мультишок. Мультишок.
2: Как сказал классик, все те же, все там же. В эфире снова Мультишок. Микрофонов Валера Котов и Вероника Степанова. Мы даже уже не продолжаем, мы потихоньку заканчиваем, подходим к концу разговор о мультфильмах, фильмах, сериалах и же с ними про школу. Я думаю, мы сейчас так немножко кратко пробежимся по некоторым еще. Uh-huh. А, нет, мы не договорили. Я не договорила. Во-первых, мы тут вспомнили добрым словом такой фильм еще советский, как «Большая перемена».
1: Да.
2: Но там уже особенность в том, что вот он скорее про вечернюю школу. Он про вечернюю школу. То есть там уже не школьники в прямом смысле понимания в возрасте, а люди уже взрослые. Uh-huh. Со своими, кажется, проблемами, семьями и так далее.
1: А он был не черно-белый?
2: Нет, нет. Это 73 или 77 год. 73, по-моему. Так что он не черно-белый.
1: Мне почему-то казалось, что да. Может, путаю.
2: Может, с чем-то другим путаешь.
1: Скорее всего, с «Доживем до понедельника».
2: Вот это уже больше похоже на правду. Вот, потом еще из такой плеяды советских фильмов хотелось бы вспомнить «Розыгрыш».
1: Да. Это был интересный экспириенс. Я его посмотрела только потому, что нам на педагогике сказали посмотреть и написать сочинение, что вы думаете про этот фильм. И, естественно, было правильное и неправильное мнение.
2: А, ну конечно.
1: Ну, база.
2: Вспоминая ваш мир, у вас по-другому не может быть.
1: А это в школе было.
2: А, это в школе даже было?
1: Да, у нас этот предмет вела директриса. Там одна ошибка, и ты ошибся.
2: Один прогиб, и ты погиб, да?
1: Да.
2: Кошмар.
1: Угу.
2: Не единственное... На школьники фильмов не заставляли смотреть. Хотя вот жительница литературы говорила, что

0: кому влом читать «Мастер и Маргарита», можете посмотреть сериал. Но лучше почитайте.
1: Никогда не верьте, когда так говорят учителя литературы, особенно если вы... если вы хотите шарить за литературу, потому что я так один раз повелась. Потому что мне сказали, в одной, когда я переводилась из одной школы в другую, сказали, читайте вот это вот. Я прочитала. Перехожу в другую школу, они читают другое произведение. Я такая, типа, вот, так и так, я читала вот «Преступление и наказание» вместо «Отцов и детей». Можно я как-то, знаете, не буду участвовать сейчас в разговорах про «Отцов и детей», потому что дайте мне хотя бы недельку дочитать книгу, прочитать. Ой, да не парься, посмотри, вот это, по-моему, сериал 2008 года. Напишешь тестик, там, типа, легкий, все в порядке будет. Я за два дня смотрю этот сериал, потому что, ну, объективно, Тургенева за два дня прочитать тяжеловато.
0: Так.
1: Мне выдают тест. Внимание. Описание рук и чьи это руки.
0: Ох ты ж.
1: А я смотрела сериал.
0: Вот это подстава.
1: Или, например, думаю, ну, ладно, ну не могут же все вопросы быть такими. Какой был любимый напиток у этого персонажа?
0: Вот после такого теста любимым напитком ученика стала валерьянка.
1: Естественно, я написала на два, и подхожу такая, это что за приколы? Такая, а вот надо было читать. В смысле читать? Вы сами сказали, что можно посмотреть. Потом я поняла, какие в этой школе правила. И когда мы начали уже там проходить «Преступление и наказание», я перечитала еще раз. И вот как чувствую. Внимание, тест был. Сколько дней длится вот это вот все метание Раскольникова? Сколько шагов прошел Раскольников оттуда-то до туда-то? Какой был предмет, который он принес бабке-проценщице в первый раз?
0: Зачем?
1: Как звали вот этого второстепенно-третьестепенного персонажа? Справедливости ради, пятерка.
0: Ну, хоть так.
1: Да. Это был самый ужасный тест в моей жизни.
0: И все это ради... случае.
1: И она еще это подкрепляла тем, что, ну, вот кто-то из вас же будет, наверное, сдавать ЕГЭ по литературе.
0: Ну, это не точно.
1: Да.
0: Ну... Ну, касаемо «Мастера и Маргарита», я в свое время и сначала я смотрел сериал, но это когда он выходил, мне было сколько лет? Лет 7-9 примерно.
1: Интересно.
0: Да. Матушка даже сама сказала, ну, хочешь посмотреть? Произведение самое прекрасное. Я такой, окей. Ну, его показывали по телевидению. Я посмотрел с удовольствием. Хотя и мало что понял.
1: Я потом в 7 лет
0: пересматривал неоднократно. А потом уже, лет, наверное, в 14, я добрался до книги.
1: Я помню, в 7 лет мне принесли диск «Новый Человек-паук» 2012 года с Эндрю Гарфилдом.
0: Кто что смотрел в детстве,
1: называется. Моя гиперфиксация по сей день. Я помню, когда я расстраивалась, когда была маленькая, что вот я вырасту, я не смогу так же смотреть на Эндрю Гарфилда, потому что он будет уже старым. Я сейчас смотрю на Эндрю Гарфилда, а у нас разница в возрасте типа не сильно большая. Я такая, ну в целом, чувак, ты еще хорош, нормально. Ну, продолжай сниматься, ПЖ. А он же, у него же был огромный перерыв в съемках.
0: Был.
1: Кстати, тоже про школу уже, Питер Паркер.
0: Ну, в общем-то, да.
1: Студент, школьник в разных интерпретациях по-разному. Да. Ну, где-то он студент, где-то школьник.
0: Да.
1: Да, вот. По-моему, в экранизации с Тоби Магуайром он студент.
0: Да.
1: В экранизации с Эндрю Гарфилдом он школьник. Интересный факт, да? Он во второй части только выпускается из школы.
0: Да. А в экранизации с Холландом он...
1: 15-летний. В первой части.
0: Вообще школьник.
1: Да. Мне не нравится Том Холланд.
0: Какой сейчас фильм вышел по счету уже про паучка? Четвертый? Пятый?
1: Без понятия.
0: Я тоже со счета сбился.
1: Я с Томом Холландом не смотрю, потому что мне он не импонирует. То есть я с первым посмотрела с Эндрю Гарфилдом. И это очень сильно повлияло на формирование моей личности. С Тоби Магуайром я посмотрела, но к нему я отношусь, знаешь как? Это персонаж Эндрю Гарфилда, но уже взрослый, типа.
0: Ну, в общем-то, да.
1: То есть в моем мире... Хронологически сначала был выпускающийся Человек-паук, а Гвен Стейси же умерла во второй части, где Эндрю Гарфилд. а у Тоби Магуайра Мэри Джейн. И для меня просто все логически связалось, ну понимаешь, да?
0: Ну да.
1: Но мне было 7-8, как бы не осуждаем.
0: Оно и понятно.
1: В моем мире было все очень логично.
0: Ну, по сути, не, на самом деле еще очень много существует разного рода моментов в поп-культуре, которые описывают школу, университет и так далее. Да, по сути, возьмите большинство американских комедий нулевых годов, там по-любому где-нибудь школа мелькает, хоть в каком-нибудь контексте.
1: Даже Маша и Медведь была вообще-то школа. Когда она пришла к Мишке, такая, я хочу в школу.
0: Так, вот давай ты сейчас не будешь не упоминать этот мультфильм. Ненормальный.
1: Не, ну первые сезоны норм были относительно.
0: Так это когда было-то?
1: Когда вот я именно. Была маленькой.
0: Вот именно. Тогда я еще был не совсем взрослый.
1: Да.
0: Потом поинтересуюсь, сколько лет мультфильму, но вспоминать про него не хочу. Ну да, был такой момент.
1: Был.
0: Это, по-моему, даже и в том же, прости господи, Лунтике тоже что-то такое было. Ну в принципе, да. Там же была школа этих пчелят.
1: Да, кстати, пчелиная школа. И причем самое интересное, что они единственные, кто учится.
0: Остальные раздолбай.
1: Да.
0: Трутни.
1: Ну, реально, из всех трудится, по сути, только пчелы, и это червяк.
0: Да, да.
1: Все.
0: Остальные начили на расслабоне.
1: Но я всегда кинула этого паука. Паук Шнюк. Мой любимый персонаж с детства.
0: Понимаю.
1: Да. Тоже сидишь где-то в своей коморке, что-то там делаешь. А еще у него милые игрушки были.
0: Хорошо.
1: Как скажешь.
0: Вот. Поэтому, если что-то еще вспомните, вы обязательно нам напишите. Может, в следующий раз, через 2 недели.
1: И обязательно напишите, кто ваш любимый персонаж из Лунтика.
0: О! Самый лучший ответ получит нас. Великое большое спасибо.
1: И фан-арт от меня на любимого персонажа. Я помню.
0: Слушай, ты мне закинула, кстати, хорошую идейку, но это мы с тобой обсудим.
1: А, рисовать фан-арты?
0: Иногда, в качестве конкурса.
1: Почему розыгрыш? Нет? Давайте, пишите, кто ваш любимый персонаж из Лунтика, я выберу кого-нибудь прикольного и нарисую вам.
0: Начнем с Лунтика, пожалуй.
1: С самого Лунтика?
0: То, в целом, я про мультфильм говорю.
1: Да.
0: Про саму вселенную.
1: А потом пойдем по трешачку. Любимый персонаж из Груза 200.
0: Кстати, про Груз 200 еще вспомните, что мне в некоторых запрещенных соцсетях попадалось фотосет одной, это семейная пара уже, или, а может, они были обручены только, как раз в образах вот этого милиционера и его жертвы.
1: Интересно у них.
0: Ролевые игры. Да. Не, на самом деле, с одной стороны, смотришь, думаешь, ну, ребят, ну, есть же очень много нормальных, так скажем, нормальных вариантов, кого можно сделать парочкой. А с другой стороны, ну, креативно, да.
1: Но с другой
0: почему
1: стороны,
0: нет?
1: Кто-то романтизирует отношения Джокера и Харли Квинн тоже.
0: Это, ну, это тоже. Знаешь, что нужно звать психолога и разбираться в этом прям капитально.
1: Yeah.
0: Потому что там есть в чем покопаться.
1: Yeah. Или, например, вот есть же то, что я люблю школу, это еще не так плохо. Есть люди, которые любят фильм и пересматривают «Иди и смотри».
0: Слышал, но не смотрел.
1: Я больше не буду это включать.
0: Я понял.
1: Это прям... Нет.
0: Ну, нет, так нет.
1: Это прям оно не надо. Я лучше пойду Берсерка почитаю, успокоюсь.
0: Если Берсерку успокаивать, то...
1: А теперь представь, что там.
0: Я даже представлять не хочу. В общем, смотрите хорошие мультфильмы, смотрите хорошие фильмы, хорошие сериалы. Если не хорошие, но вам нравится, тоже, пожалуйста, смотрите, только в других не втягивайте.
1: Мы не будем осуждать, если вы нам напишете,
0: мы не осудим, но обсудим.
1: Да, что вы любите funny.mov, я вам поставлю лайк на этот комментарий.
0: Есть тут такое, есть. Вот, а мы, получается, вернемся через 2 недели.
1: Получается, да.
0: Да, и что-нибудь еще вам расскажем интересного. Может, даже не про мультфильмы, фильмы и так далее, а может, даже захватим в игры.
1: Я, кстати, могу рассказать, недавно наткнулась на канал с очень нетипичными нейросеточными сериалами. Не вот эти вот эти ваши бананы, клубники, нет, боже, позор.
0: Боже мой, мне вот в некоторых запрещенных соцсетях, да и на видеохостингах попадаются какие-то сериалы, сгенерированные нейронками, которые... где сюжет, по сути, вот включаешь вторую кнопку, и он идет во второй
1: половине. Утра. Это всегда включается там вот это триггер ворнинг.
0: Нет, вот то, что во второй кнопке показывается выходные во второй половине дня, вот это все для домохозяек, вот эти вот сопли нытье градом и так далее. Вот в эту же категорию. Она его, он ее любит, она его не любит, а потом любит, а потом она встретит другим, а потом он страдает, пытается вернуть ей, и бла-бла-бла-бла. И ты такой, господи, за Иисус.
1: А
0: и вот из-за этого дорожает, да я не люблю тебя. А потом, не нравится, вот ради этого дорожает оперативка. Не, ребят, это какой-то позор. Но каждый как хочет. Да.
1: Не, я нормально смотрю. Там, знаешь, типа про потусторонний мир мертв.
0: Да лучше так.
1: Классными песнями, между прочим.
0: Ну, кстати говоря, с помощью той же нейронки делается наш ответ Вархаммеру. На ютубе можно найти. В частности, как бы выглядел вселенная Вархаммер 40 в сеттинге Советского Союза. И, честно говоря, это подано в формате документальной съемки и выглядит очень даже хорошо.
1: А как насчет аналогового хоррора «Ангельский двигатель»?
0: Аналоговый хоррор — это отдельный разговор. Нужно прям целый выпуск посвящать и посвящать. Ну, я думаю, у нас будет неделя перед Хэллоуином, когда мы сможем.
1: Да, я думаю, да.
0: Сварганить что-нибудь такое. И в ту же степь разного рода наш, как это называют, наш ответ из цепи «Контур».
1: Да, кстати, обожаю их. Очень. Обожаю, когда они мне ночью попадаются, сразу такой плюс вайб.
0: Появляется. Да,
1: я сплю под историей кота-бегемота, кстати.
0: Прекрасно. Да. Так, ну, к сожалению, нам уже пора закругляться. Да. Мы не смешарики, но мы закругляемся.
1: Но они раскруглились же в новом фильме.
0: Да, кстати, вышли смешарики. Я это смотреть пока не хочу. Не говорю особо желанием. Но надо собраться как-нибудь силами, посмотреть в один вечер смешариков фильм и Простоквашино.
1: И шлифани колобком.
0: Я сказал посмотреть, а не побиваться. Ладно, не суть важно, это уже другая серия, что называется. А пока хорошего вам остатка воскресенья, хорошего удачного вам рабочей недели.
1: Завтра
0: в школу, завтра в универ и так далее. Кому куда, кому-то на работу. Вот. Мы услышимся через 2 недели. Я очень надеюсь, что ничего не произойдет. Метеорит не упадет. И так далее по тексту. Еще. Да, в общем-то, и все. Ну, с вами были Мультишок, Валера Котов.
1: Вероника Степанова.
0: Всем пока. А, стоп, никакой пока. Я же еще песенку не выставил. Последнюю в нашем случае на сегодня. Великий и беспощадный Александр Ливер. Это тоже немножко про школу. Прекрасная вещь, когда они уже по-любому слышали. Когда у нас, собственно, сам Ливер был. А теперь точно всем пока. Главное, помните, что ваш сын не Барт Симпсон и не...
1: Стюи Гришин.
0: Все, услышимся через 2 недели. Всем пока.
1: Пока.
2: Самый лучший портвейн, тот, что в школьном саду.

бескорыстно, друзья, гадали, глядев, как потешно играл пьяного. Сэкономив на завтраках и настреляв,

продавщицу, что взрослый уже, а в саду рестораном служило бревно, и граненый стакан назывался фужер. В понедельник с утра ты похмел.

на слив, чтобы запах отбил. С независимым видом гагача и толкаясь на четвертый урок, свой класс.

Самый лучший портвейн, тот, что в школьном саду ты когда-то с друзьями делил. На Казанское кто

одним, а другим конечку. Да. Самый конечку. Лучший портвейн среди школьных друзей. 50 грамм. Выпивал, а ты что, курьер на ходу. Самый лучший коньяк не заменит портвейн.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым сегодня...

0: Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок.
1: Я пока не очень понимаю, что сейчас будет происходить.
2: Нет. Эксперт Коровин. Специальный выпуск.
1: Говорим вживую. Записываем для вестности.
2: В прямом эфире Радио Шок.
3: Раз-два, Питер, Москва, 20.04 на наших студийных квадратных. В прямом эфире радио «Шок», душеполезная и душеспасительная радиопрограмма под названием «Специальный выпуск», и я ее бессменный ведущий, эксперт Коровин. Уже который год мы выходим в эфир, а вот у меня сегодня личное событие – 8 лет на радио «Шок». Вот в этот день я впервые 8 лет назад пришел на радио «Шок» и вел программу под названием «Представление». Но не суть важно. Сегодня у меня не в честь этого так просто совпало, хотя было бы странно, если бы в честь этого, но... Не знаю. В общем, коллектив, который открылся, кстати, благодаря как раз той самой программе, которую я вел 8 лет назад. Это была программа о новинках музыки. Вот, собственно, в этой программе несколько месяцев назад я наткнулся на песню под названием «Камнем на сердце» коллектива «Меликес». И мне стало интересно, что это за ребята такие. Я полез, конечно, искать информацию о них и смотрю и думаю, ну какие-то явно продюсерские ребята. Ребята какие-то прямо заряженные, ну, прям так все хорошо делают. Думаю, ну как, к ним на кривой козе-то не подъеду. Потом думаю, а что бы не написать им? Взял, написал и позвал. И, в общем-то, собственно, здесь у меня Антон, Даня и Сергей. Привет, ребята.
4: Привет.
5: Всем привет. Приветствую.
3: Вот я, удивительная история, сказал, ребята, не перебивайте друг друга, и ребята стали прям хатовскую паузу просто тянуть. Слушайте, у меня к вам сразу такой сразу вопрос сходу, я его очень люблю задавать музыкантам, особенно из других городов. Ну, вы, во-первых, приехали из города Димитровград, правильно?
4: Да.
3: И вы сейчас питерская группа? Или российская?
4: Сразу со сложных вопросов
3: началось. Конечно.
4: Ну, начнем с того, что да, я приехал с города Димитровград 14 лет назад, но команда, как бы, и Сергей, и Даниил, они коренные петербуржцы. Вот, собственно, поэтому, отвечая на вопрос, питерская, я думаю, что да. Команда-то «Меликес» питерская.
3: А вот у меня был немножечко с подвохом вопрос, питерская или российская?
4: Блин, российская мне больше нравится.
3: Потому что, ведь, есть же понятие вот этого питерского вайба, вот, насколько я понимаю, Даня и Сергей, они из Питера, да? Скажите, Даня и Сергей, вы вообще ощущаете питерский вайб в коллективе «Меликес»?
6: Ну, я думаю, да, безусловно, это есть такой момент, поскольку я коренной петербуржец, и... С детства, так сказать, воспитывался на старом добром питерском роке. Сейчас, безусловно, я немножечко от него отошел, но все же какой-то дух-то во мне остался все-таки этот. И я думаю, что даже на каком-то подсознательном уровне, наверное, в аранжировке, которые идут именно от меня, да, как гитариста, мне кажется, что оно имеет место быть.
5: Ну да, естественно, кроме того, что мы с Даней приносим некоторый питерский дух, да.
3: Как это говорят, что... вайб.
5: Вайб, да, питерский вайб. Но еще я хочу отметить, что и Антон-то тут как бы не первый день живет, на самом деле. Вот, мы с Антоном, сколько мы уже с тобой работаем-то вместе, сколько мы считали, 12 лет, что ли?
3: То есть, получается, а коллективу сколько лет получается?
4: Ну, коллективу «Меликес»... Не так много лет.
3: Какие-то сплошные загадки.
4: Мы собрались в 23-м. Сколько это лет прошло? Три, что ли?
5: Три года,
3: получается. 26 минус 23, да.
5: Получается всего
3: три,
5: представляешь?
3: Три года, и вы уже здесь. В общем-то, уже хорошо. Но я вот перед тем, как начать наш допрос с пристрастием, или допрос, может быть, со страстью, потому что как получится, предлагаю, в общем-то, послушать ту самую песню, которую вы вот сегодня отказались петь под гитару. Сказали, ну, ее все знают, как по записи, наш самый главный щит, собственно, вот тот самый «Камнем на сердце». Вообще про камни в Питере любят петь. Вот «Король и шут», «Камнем по голове». Но это совсем никак не связано. Вот просто «Камнем на сердце». «Меликес».

0: Мы, кстати, уже в эфире, если что.
1: А, мы уже в эфире, красота.
0: Да, мы в эфире, смотри. По поводу названия коллектива. Есть же, знаешь, два самых ужасных вопроса, которые показывают непрофессионализм журналиста. Первый, почему вы так называете, второй, ваши творческие планы. О творческих планах поговорим чуть позже. О названии. Насколько я знаю, Меликес – это старое название, собственно, твоего родного города. Почему ты так назвался? Ведь это же, по сути, как бы получается, как будто бы, живя в Санкт-Петербурге, ты называешь группу «Ленинград». Но кто так сделает?
1: Ну, кстати, кто ж так делает, да?
0: Это моя шутка за 300, ничего, я к ней готовился.
1: За 300 лет.
0: Ну, кстати, когда Ленинград назывался Ленинградом, в нем была, кстати, группа «Санкт-Петербург». Ну, тоже такая интересная история.
1: Я, кстати, про нее слышал, да.
0: Да, Володя Рикшан, привет, если ты нас слышишь.
1: Это, наверное, такая глубоко психологическая вещь. Это просто мне так проще жить со своей головой. В общем, я скучаю по родному дому, я из тех людей, кто любит свой родной город, вот, и мне это помогает двигаться вперед и выходить за рамки в процессе творения, скажем так. Мне показалось, что если я себе поставлю психологический якорь, да, у себя дома, то меня не унесет очень далеко. Просто я начинал проект «Меликес» вообще с экспериментов. Вот, например, Сергей слышал эти эксперименты, там чуть ли не могло доходить все до жесткого рэпа просто пацанского.
0: Даже интересно, а процитируй пару строчек. Вот это «чё-чё». Иди чё, сюда, чё? Это не ты, не?
1: Ну, я про то, что я пытался читать. То есть я поклонник тоже большой Мияги. И были поиски определенные, да, и мне было гораздо проще уходить от себя куда-то очень далеко в эти поиски, зная, что я как бы вот якорем прикреплен к названию.
0: К поликлинике в родном городе.
1: Ну да, уже нет, но вот это, каким якорем стало название. Это вот такое психологическое объяснение. Вот. Наверное, исчерпывающий
0: ответ. Скажи, вот о том, что это старое название твоего города, это вы где-то публиковали в пресс-релизах, или кто-то там докопался, или ты это рассказал? Я просто думаю, что надо было просто вообще никому не говорить, что это. Вот хотите, сами найдете.
1: Я говорил, ты не поверишь. Первые года два или три существования проекта я так делал. Вот. На вопрос, что такое Меликес, я отвечал очень пространный, туманно, типа, ну...
0: Тебе надо было сказать...
1: поисковики,
0: тебе надо было сказать другое, тебе надо было говорить, это аббревиатура наших фамилий, и все таки чего, и все... Вообще просто в них бы мозг ломался. Вот, но при этом именно Меликес, а не Димитровград.
1: Да.
0: Хотя группа Димитровград, кстати, бы тоже было бы круто. Почему? Почему? Ну, действительно, почему ты обратился именно к прошлому?
1: Ну, как ты слышал, да, у нас в музыке присутствуют элементы народности и корневой культуры, да, звуковой, то есть, иными словами, фолк. И название историческое, а поселение Меликес вообще, я боюсь ошибиться, 1647 год, по-моему, то есть это прям очень давно, и большую часть своего существования.
0: До 72-го года.
1: До 72-го года он назывался, да. Образован он, да, в конце вон 17 века.
0: И там написано, что вот такая река есть тоже, да?
1: И река такая
0: 16
1: тоже
0: километров.
1: Есть.
0: Она там же, да, течет?
1: В тех же краях она течет, да. Ну. Есть река Меликеска, например. Река Меликес с одной «С» есть в Татарстане, в соседнем регионе от нас.
0: Вот чувствую. Поэтому, какой-то такой, да, татарский вайб небольшой, да?
1: Татары и вообще ребята из Казани, мы многих знаем. Всем привет большой, Казань, мы вас любим. Они поначалу путали наше название Меликес со своей, с названием своей реки, потому что река у них тоже Меликес с одной «С». У нас Меликес с двумя «С». Вот.
0: И приносили эчпачмаки, да, на концерт?
1: Ну, на концерт пока не был, нас угощали. Это очень вкусно. Вот. Возвращаясь к вопросу о названии, смотри, какое чудо произошло. Как только я начал людям говорить, что это такое, реакция была просто потрясающая. То есть у них были вот такие глаза, они глубоко дышали, такие, боже мой, это прекрасно просто, это классная концепция, это очень круто. Ну, то есть люди приходили в восторг, когда я им объяснял, что это такое.
0: Не, ну я не то чтобы с предъявой,
1: я просто объясняю,
0: чтобы ты не подумал, а то тут после пацанского рэпа, знаешь, ты еще решишь, что я тут это, что-то, ответь за название.
1: Это, знаешь, как в корпорации монстров, смех оказался в разы энергоэффективнее, чем крик. Вот, поэтому рассказывать про то, что такое Меликес, оказалось гораздо веселее, чем загадочно шутить.
0: Ну, это, знаешь, похоже, как, знаешь, Арканзас, Меликес, ну, что-то такое. Ну, это уже какие-то минутка занимательной географии, как
1: почему
0: говорится.
1: Почему не Димитровград? Прости, что перебил, да. Вообще, Димитровград от фамилии Димитров. Димитров — это лидер болгарского социализма. Вот, собственно, да. И у нас была дружба с Болгарией, и мои любимые дома как раз в Димитровграде называются болгарскими, то, что они были построены в, как бы, в знак дружбы с Болгарией, по-моему, даже, возможно, там были европейские архитекторы участвовали, очень похоже на это. Вот. И поэтому, как бы, я, зная, откуда это название, никогда не приходила мысль так назвать.
0: Ты знаешь, вот интересно, кстати, я же тут по твоему совету загуглил. И значит так, слово «меликес», оно чувашско-тюркского происхождения. И значит, ну, Мелик — это вообще непереводимо, а Кес — это как деревня. То есть какая-то деревня Мелик. И вот тут вот, собственно, и складывается ваш образ с этими деревеньками, бревнышками, этникой. И, ну да, все красиво сложили. Вот видите, как оно все происходит.
2: Ну и само название слова, само вот Меликес, на мой взгляд, звучит более как-то загадочно и более...
0: Чем группа Димитровград.
2: Да, как-то. Более сочетается с непосредственной музыкой.
1: Я думаю, если... Тебе нравится, кстати, название?
2: Я же только что сказал.
1: А, да.
2: Димитровград?
0: Я думаю, если бы вы написали Димитровград так, как любят эти дескорщики писать, что вообще бы просто людей бы мозг выносился.
3: Мне, кстати, извини, я тебя перебью, а мне кажется, что Димитровград, он для постпанка какого-нибудь.
0: Ну, кстати, да.
3: Типа как вот «Молчат дома», вот, и город... Или город Димитровград, даже вот так.
1: Вообще супер, потому что, да, я даже представляю себе эту эстетику, вот панельки, вот...
3: А ты помнишь, а у нас есть фотка, еще фотка. Да-да-да, мы сфоткались, у нас была такая, как сказать, мы прогуливались по Дикой Мяти в этом году.
0: Вот. Это фестиваль такой, если что. Да. Это не просто там люди раскидали и гуляли по ней.
3: Да-да-да. Вот, и мы буквально случайно наткнулись на... киоск, ну там этот базарчик такой, и киоск с очками, и мы нашли там очки, вот супер...
0: Я все пытаюсь это все привязать к этому Меликесу.
1: Оно привяжется сейчас.
3: Да-да-да-да, сейчас все будет. Вот, и там с супер маленькими стеклами, которые вот прям в размер глаза, вот.
0: Зрачка. Такой,
3: ну, чуть ли не зрачка, да, супер-супер маленькие. Значит, и мы с Антоном надели их, и, значит, нас Вероника, вот супруга Дани, нас сфоткала, и когда она нам прислала эту фотографию, я Антону тут же, значит, написал, что это готовый альбом для
1: Ну, постпанк, ну, как бы...
3: Обложка, готовая обложка для постпанк-альбома, вот, потому что... И вот из, для постпанк-альбома группы «Город Димитровград».
1: Смотри, даже название есть, осталось музыку написать.
3: Ну да,
0: но ты понимаешь, что ты рискуешь, потому что обычно в постпанке сейчас в последнее время драм-машины используются.
3: Ну, я битмарем, значит, буду.
1: Серега, вообще запросто, да. Мы еще зато в Китай поедем, очень популярны группы постпанковские в Китае.
0: Вот, ну, а мы послушаем, собственно, песню «Говорила мама». И вот мы тут отметили в кулуарах, что обложка его снята, ну, этого сингла снята, и клип, собственно, в таком местечке, как усадьба Богословка. Очень советую, ребята, посетите. Это прям красота красивая, что вот Илья Черт там периодически гуляет, мы тут уже тоже за кадром обсудили. Вот. И, кстати, вот почему там? Вы искали максимально аутентичный русский какой-то вот прямо такой фолк-фон?
1: Я, честно говоря, не помню, как его уже нашли, но мне очень близко сердцу, ну, то, что у нас построено на острове Кижи.
0: Да, и такие, чтобы далеко не ехать.
1: Чтобы далеко не ехать,
0: а они,
1: да,
0: в общем-то, как близнецы-братья.
1: Многие в комментариях путали.
0: И, между прочим, как выяснилось, до Кижей добраться, билет туда-сюда, по-моему, 5 тысяч стоит. А тут сколько там, автобус?
1: Да вот мы на Даниной машине
0: тем
1: доехали.
0: Тем более. Ну, бензин, правда, дорогой сейчас вообще совсем.
1: Тогда еще
0: но автобусы, дешевый. Но автобусы ходят. Вот. В общем, мы тут заговариваемся. Говорила мама.

0: Вот, зрители кричат, даже не надо включать этих самых аплодисментов.
1: Спасибо, друзья.
0: А то мы же можем, знаешь, вот так вот сделать. Да, спасибо, да, спасибо, да. Большое.
2: Спасибо большое. Спасибо большое.
0: А, это живая версия. А почему ты попросил включить именно эту живую версию? Что там в ней такого и вообще что это?
1: Что это?
0: Откуда это? Да, где записано, кстати?
1: Записана она почти год назад, в прошлом ноябре, в клубе «Сердце» в питерском, во время презентации нашего мини-альбома «В комнате темно».
0: Угу.
1: Да.
0: Да, сложилось.
1: А почему я решил поставить ее? Потому что я промоутирую потихонечку наш первый альбом, который мы с ребятами вот сейчас пишем в процессе. Там в том числе будет эта песня, она будет звучать очень похожим образом. То есть мы часть песен просто возьмем из сингловых версий, перезапишем их в концертном виде, ну, в таком околоконцертном виде. Это будет как бы студия, но с живыми барабанами, которые мы уже записали на студии.
0: Ну, то есть вы сначала записали, потом вам такие, а давай вот тут переделаем, начали играть на концертах, поняли, что это круто на концертах, и решили. Да. Это нормальный, кстати, ход. А вот конкретно вот эти живые версии-то где-то вообще будут помимо записи этого эфира?
1: Вообще, есть идея их выпустить, просто как раз вот нам мешает наша идея с альбомом, чтобы они не пересеклись. Нам вот это важно. Хочется сначала дропнуть альбом, вот этот, а потом уже выпустить допом, например, лайв-версию.
0: Насчет альбома. Вот сейчас очень модно выпускать не альбомы, а всякие синглы, епишки, всякие слоу-версии. Ну, короче, выпускать все, что угодно, кроме альбомов. А вот вы говорите, мы хотим альбом. Почему? Зачем? Я думаю, что Сергей может ответить на этот вопрос. Я переадресую этот мяч ему. Потому что почему бы и нет?
3: Да, да, почему бы и нет, согласен. Альбом, ну, во-первых, альбом все-таки, как мне кажется, я думаю, Антон со мной согласится, да и Даня со мной согласится, чего уж там.
0: Что а они... я у них микрофоны выключил, поэтому...
3: Да, вот, и все-таки мне кажется, что это такая статусная вещь для любого артиста, то есть каждый... Как, опять же, как мне кажется, может быть, это и не так, что каждый артист считает свою, ну, как карьеру, считает, что его карьера перешла на некоторый этап, когда выпущен именно альбом, потому что синглы — это такая, ну, техническая, длящаяся работа, то есть это как, ну, просто как жизнь проекта. А альбом — это именно веха. Вот.
0: Ну, вот, например, в 90-ке, мои любимые, в нулевые, понятие сингла — это была некая вот песня с альбома непосредственно. То есть там выходит альбом, с него там сингл, даже может он выходить отдельно пластинка. Причем раньше же как синглы выпускали? Сингл, там 18 ремиксов на эту песню, там еще какая-нибудь живая версия, еще бисайд какой-нибудь. Сейчас, кстати, бисайдов нет, заметь. То есть если раньше, что такое бисайд? Это вот был на пластинке главная песня, а с другой стороны что-то в довесок. То mm-hmm. сейчас даже бисайдов нет, то есть люди выпускают одну песню. Mm-hmm. Вот и сейчас как будто бы сингл, он превратился из вот этой промо-песни в признак жизни.
3: Ну, в самодостаточную какую-то единицу творческую.
0: И часто да. бывает, что вот артист выпускает сингл, потом бац, альбом, который вообще никак не связан с этими синглами. И альбом — это такая отдельная прямо конструкция с первой до последней ноты, он весь концептуальный. У вас это будет концептуальный альбом, или это будет сборник песен, написанных с 2013 по 2027?
1: Второй вариант. Это будет сборник песен, избранных, написанных с такого-то по такой-то год, скажем так, зарекомендовавших себя. То есть это будут песни, которые... Ну, часть из них очень...
0: Greatest любит... hits.
1: Ну, типа, да, часть из них greatest hits уже на момент, если так можно назвать. И часть это, типа, наш выбор, скажем так. Чтобы это все-таки склеилось в цельную звуковую картину. Это
0: звуковая.
1: Важно.
0: А есть же понятие драматургии, правильно? Вот когда ты... вот я по себе знаю, мы когда с группой Харакири расставляем песни на альбоме, я потом ребятам рассказываю эту прямо историю. Они такие говорят, ничего себе, мы даже уже не думали, как это... Я говорю, вот так вот. А у тебя есть такое?
1: Есть такое, я обожаю.
0: Это же ты понимаешь, ты их по сюжету расставляешь, еще чтобы они друг за другом звучали,
1: да,
0: как-то там.
1: Конечно.
0: То есть окончается на ми, начинается на ми, там, к примеру, да?
1: Мы даже есть желание вообще продумать даже, чтобы они плавненько звучали, потому что есть...
0: А ты знаешь, это плохо, потому что на стримингах все равно там есть микропауза.
1: У нас есть планы выпустить винил
0: одним,
1: и CD.
0: Одним треком на стримингах.
1: У нас есть планы выпустить винил и CD.
0: CD вообще очень актуально, потому что, как говорится, CD слова не выкинешь. Вот. Ну, а есть уже название его?
1: Вот с названием пока сложно. Есть рабочие варианты.
0: Которые, наверное, не стоит озвучивать.
1: Пока, думаю, не стоит, да, потому что они рабочие.
0: И, опять-таки, альбом, вот ты говоришь, что это цельная звуковая картина, то есть вы его именно будете весь прямо сходу записывать, то есть не так, что что-то включите ранее записанное?
1: Так.
0: Чуть поближе говори к микрофону.
1: Мы что-то можем включить ранее записанное, но это будут скорее VST-синтезаторы какие-то. То есть,
0: ну то есть партия.
1: Программная вещь, партия, да. То есть вокал будет писаться заново вживую, гитара будет писаться заново вживую, флейта пимак заново будет писаться вживую, барабаны уже записаны на добролете. Собственно, поэтому можно сказать, что он пишется заново.
0: А вот у вас получается состав гитара, гитара, флейта и барабаны. А где же бас?
1: А вот это хороший вопрос. Как раз сейчас я задался этим вопросом, ребят.
0: Вдруг внезапно на четвертом году жизни что-то не хватает.
1: Кто нас слушает, мы решились на этот шаг. Вот начиная с сегодня мы официально ищем бас-гитариста. Если кто-то нас слышит сейчас, приходите, пообщаемся.
0: Да. А, кстати, а ты музыкантов как нашел?
1: О, это отдельная интересная история.
0: Как вы нашлись, ребят?
3: Вообще я нашел его.
0: А, то есть, привет, я флейтист, мне нужен вокалист. Да,
1: начнем с того, что, ну вот, скажем так, именно в проекте Меликес первым нашелся Даня, да, потому что изначально вообще проект существовал как такой соло-проект.
0: Я понял, я пацанский рэп,
1: треки,
0: да, вот это.
1: Да, угу. Там биты, все дела, вот эта вот история. На новом году нашей прекрасной студии 1961 мы, ну, как бы корпоративная история такая. Я исполнил несколько своих песен как раз под минуса. И ко мне, собственно, подходит Даня, который там тоже присутствовал, потому что он проходил курс по звукорежиссуре. И там тоже отдыхал. И такой, слушай, я слышу просто в этих песнях гитару, вообще не могу. Давай я тебе запишу несколько демок, ты послушаешь. И, ну, типа, скажешь, да, нет, нравится, не нравится. Он записал, я послушал, говорю, слушай, нравится. В итоге мы встретились на реп-точке, начали репетировать материал. К тому моменту появился концерт в Москве, который должен был состояться в мае 23-го года. И дальше, собственно, я сказал, слушай, Дань, ну, типа, ну, без бариков, ну, как-то странно это все будет. Давай-ка, вот я вот считаю, что это как бы...
0: Сколько лет прошло?
1: А?
0: Сколько лет прошло до барабанов? Да это моя шутка за 300.
3: Это почти в одно время.
1: Да, это просто мы еще почему путаемся в версиях, потому что там вообще у нас недавно даже были терки на этот момент, что типа кто первый пришел, потому что я Сереге не говорил о том, что есть Даня, Даня не говорил о том, что есть Серега, как бы я параллельно с ним договорился. Да, то есть я Сереге сказал, типа, приходи, вот. А, кстати, нет, прости, я тут это сильно всех обманул. До того, как Даня появился, у нас еще был такой опыт с Серегой, он уже играл в Меликесе в 2020 году. Кстати, да, это скандал, интриги, расследования. Почему я ошибся? Потому что в 2022 году я Серегу приглашал, и мы играли концерт с ним в клубе The Place в мае 2022 года. Вот, и...
3: Да, а перед этим, помнишь, что ты приехал ко мне домой?
1: Да.
3: С загадочным видом такой, хочешь... послушаем новый материал.
1: Да.
3: Я такой, конечно же. И мы слушаем, и я понимаю, что да.
1: Но смотри, я не имел в виду тогда тебя в него приглашать. То есть,
0: ребята, это очень сложная
1: было,
0: история.
1: Да, это очень сложная история, но это очень важно. Это наша история наших отношений, да. То есть я приехал просто поделиться тогда.
3: Да.
1: И я только, типа, смотри, чего могу.
3: Да.
1: Такой был посыл. И Сереге очень понравилось. И потом уже я такой, блин, ну, если так... то, типа, может быть, тогда что-то попробовать вместе.
3: Я тогда тебе рассказал про то, что, ну как, незадолго, может быть, за год максимум до этого был на концерте некоего, я даже не знаю, как
0: сейчас... человека.
3: Да, некоторого человека, вот, да, и у него там тоже, у этого некоторого человека просто электронный... ну,
0: не...
3: электронное чисто звучание, но на концерте там были барабаны и нормально так перегруженная гитара. Вот, и это было прям очень
0: это
3: мощно.
0: Не бывший музыкант Агата Кристи случайно?
3: Это было бы очень забавно, честно говоря. Антон знает, о ком речь, поэтому...
0: Ну ладно,
3: это
0: ну,
3: очень,
0: ладно.
3: Это, на самом деле, это очень хорошая шутка, да. Если знать, о ком речь.
0: Хорошо.
3: Вот. И, да, и в итоге Антон мне вот дал послушать новый материал. Я ему рассказал, что звукан прям мощный, когда прям поверх студийной этой записи валят барабаны, гитара. Вот. И, ну так, намекнул на то, что... Не хочет ли он что-то подобное попробовать, потому что было супер круто.
1: Да, в общем, почему я ошибся? Потому что, когда мы с Серегой отыграли концерт, я продолжил выступать под минуса. То есть, как бы у меня была эта разовая акция, я начал продолжать эксперименты. Но, когда появился уже Даня в проекте, я Серегу осознанно позвал. Ну, то есть, как бы это было уже такое решение, что, типа, пора делать коллектив.
0: Вот. Знаешь, было бы как интересно, если бы Серега пришел, увидел Даню и сказал, так мы с ним и так уже в группе одной играем.
3: У одного артиста, которого нельзя называть.
0: Ладно, давайте, это очень темная история какая-то, давайте в комнате темно и послушаем.

0: Слушайте, а на кого вы ориентируетесь в сторону вот поиска своего собственного звука? Ведь наверняка, это же, конечно, легко сказать, да нет, мы сами такие самородки. Все равно же смотришь, да, в индустрии. Вот кто может, кто не может. Вот с этой песней у меня прямо ассоциация прямая с коллективом Бон с кнопкой, да, вот в сторону вот какого-то такого вот подхода к саунду, вот этой вот какой-то распевности, да, там еще что-то. Это не значит, что эпигонство, да? Это, ну, это примерно как на одну полку можно поставить.
1: Это интересно, потому что когда была написана, писалась вообще песня «В комнате темно», я не был фанатом группы «Бонд с кнопкой», и в целом я знал буквально пару их песен. Мое фанатство случилось гораздо позже.
0: Я больше не про песню, вот. А даже больше про подход,
1: да,
0: к звуку.
1: Подход. Ну, начнем с того, что, в принципе, к фолку меня потянуло еще в конце 20-го, ну, в начале 21-го года, скажем тогда. Это был начало 21-го года. Ну, да. Да, мне 130 лет, да. В общем, 21-й год, февраль, мы с моим другом экспериментируем над звучанием. В итоге экспериментов получилась песня «Помоги мне», которая вошла в первый EP. И вот песня «Мама тревога» как раз после этих экспериментов получилась полностью. Вот она задала вектор, собственно, всему будущему, как бы вот этому миру Меликес. И она получилась очень фолковой, я от себя такого не ожидал, честно. Это все как бы случайно во мне вскрылось, открылось. Единственное, что было раньше, да, я на верхах, когда занимался еще англоязычной музыкой, я никогда не мог брать верхи по-западному. У меня всегда верхи получались, как у Ваньки Дура, это из сказки, очень такими крикливыми, фолковыми такими вот выскакивали. Я боролся с этим годами.
0: Satisfaction.
1: Ну,
0: I can get
1: они
0: now.
1: очень были характерные. Я себя за это постоянно корил, а потом в итоге оказалось, что типа это моя основная фишка-то и есть, как оказалось.
0: Это вот прямо книгу написать от пацанского рэпа до фолка. Жизнеописание коллектива Меликес.
1: Да.
0: Но все-таки мы же вопрос-то был в том, что кто был вот как музыкальным ориентиром, духовным ориентиром, может быть, именно в плане музыки. Каким-то ориентиром?
1: Ну, на заре проекта, если прям такое одно имя называть, наверное, это был Мияги.
0: Вот. Это вообще неожиданно, вот учитывая то, что ты сейчас играешь?
1: Ну, да, тогда это было так. Сейчас очень, ну, как бы люблю группу Бон с кнопкой, наверняка что-то от них во мне присутствует, безусловно. Во мне очень много русского рока, там типа ДДТ, Алиса, кино и так далее. Во мне очень много британского рока, я старый фанат там Coldplay, Keen, Duran Duran, там ирландцев U2, шведов Aha и множество еще имен, да, которые мы все знаем. И не самые известные, например, там «Лондон Грэмбер». Я до сих пор их очень люблю переслушивать, прям обожаю. Вот. И все это во мне смешалось, да, и просто это все мои такие столпы, да, которые я в какой-то момент просто откинул. Сказал, что я буду делать что-то другое. Но они влияют на меня все равно.
0: Это понятно. Смотри, есть же вот темная музыка, да, типа The Cure, например, да, группа.
1: Обожаю Cure.
0: Radiohead. Это, да. Ну, темная такая музыка. Да. Есть вот типа U2, это более светлая музыка. Mm-hmm. Вот Меликес, он какой?
1: Он
0: если ты понимаешь, о чем, да, я говорю.
1: В переходной стадии. Ну, как, вот слушай, вот я тебе вопрос задам. Вот в комнате стено, которое только что прозвучало, это темная природа или светлая?
0: Там в названии спойлер.
1: Хорошо, ладно, говорила мама для тебя. Это светлая,
0: слушай, я вот могу сказать, что вот, собственно, ваше «Камнем на сердце» — это для меня очень светлая, яркая песня. Это прямо вот взрыв какого-то солнечного света. Вот эти концертные версии, да, они немножечко такие вот прямо уход в пещеры куда-то там.
1: Да. И сейчас мы находимся в переходной стадии, понимаешь? То есть
0: с поля в пещеру.
1: У нас прям наверняка присутствует темный период творчества, вот он уже прям оформился. Я хочу его просто дооформить альбомом. Вот очень хочу, чтобы он оформился окончательно. И сейчас происходят какие-то метаморфозы, понимаешь? То есть я сам... Песня вышла не так давно, то есть 10 июля, не то чтобы прям очень давно, да? И я до сих пор наблюдаю за реакцией людей на нее. И я понимаю, что это что-то, что мне необходимо учитывать, понимаешь? Потому что, ну, предтечей была песня «Купала», если ты знаком с нашим творчеством немного. Вот это фит с исполнительницей Полина Плутая, да? И она тоже светлой природы. И вот она долгое время висела в топе у нас в Яндекс.Музыке, а сейчас в топе висит «Камнем на сердце», за ним идет «Купала». И я понимаю просто, что людям от Меликеса как будто бы хочется света.
0: Угу. Что ты сейчас поешь?
1: Сейчас я спою песню, с которой знакомы посетители наших концертов в этом году. Она называется «Птица города». Ее, собственно, очень ждут и Сергей, и Даня для работы над ней. Вот, да. Поэтому буквально скоро я им ее пришлю, а пока вот исполню
0: сейчас
1: ее.
0: На гитарке, да, пару аккордов.
1: Пока исполню ее в акустике.
0: Сейчас посмотрим.
1: Что, у нас даже ревер можно сделать на вокал? Нет? Ну ладно.

0: Вот так вот мы, собственно, как это, от радио премьерили песни, я так понимаю, на радио не было еще.
1: Нет, конечно, общем, они записаны, это, да, собственно.
0: А, вот ты ошибаешься, уже записано, у нас же эфир-то завтра выложим, так что уже, собственно, можете вырезать и просто на Яндекс все, как это, Меликес в шоке, такой, знаешь. Когда ты пишешь песню, что у тебя первично, слова, музыка, мелодия, или просто какой-то ты ловишь образ, знаешь, вот там вот, вот какой-то даже, который не можешь сказать, что это такое, просто его окутываешь словами.
1: Это моя самая любимая, вот то, что ты писал, третья, когда рождается сразу и несколько слов, и кусок мелодии, это ядро получается, вот из которого рождается уже все остальное. То есть вот самая основа, самое начало песни, как правило, сразу и несколько слов, и мелодия, вот с какой-то гармонией в голове. Вот. Бывает, я записываю там какие-то обрывки текста, бывает, просто напеваю что-то, но это уже такое менее, для меня менее рабочее. Вот. Самое рабочее, когда сразу вот ядро приходит.
0: Вот мы общались с Максом Ивановым из группы «Торбо на круче», и вот он сказал, что есть такая вот у него штука, что вот он это описывает двумя словами: песня рухнула. Вот когда вот ты сидишь, и она на тебя вся упала. Вот у тебя так? Или ты все-таки сидишь, так вот что-то поймал, а потом думаешь, ну, куда там мостик перекинуть, там, к чему?
1: А у меня было, как точно была такая одна песня, которая на меня рухнула, даже две. Как раз это была песня «Мама, тревога», которая на заре, да, я ее написал буквально, вот, представь себе, я после завтрака сижу на кухне на диване, да, и переживаю такое не самое приятное состояние, закрываю глаза, погружаюсь куда-то глубоко даже, мне кажется, не в себя, куда-то дальше, и оттуда приходит, вот я просто пытался найти слова вот этому состоянию, и у меня вырывается просто вот полностью, я записал, диктофон включил, у меня вырвалась полностью вся песня «Мама, тревога». Я ее записал сначала на диктофон, и я тут же встал с дивана, пошел в соседнюю комнату, в домашнюю студию, и до 10 вечера я просто писал, как бы уже оформлял все это, собственно, в демку, и демка не сильно отличается от финальной песни. Вот.
0: У меня вопрос к ребятам. Вот когда приносится новая песня, бывает такое, что вы можете сказать, ну, не, ну, это ты оставляй для своего пацанского рэп-проекта, а в группу не тяни? Тут кто-то поперхнулся.
2: Безусловно, бывают некоторые песни, которые там больше заходят, меньше заходят. Но, как правило, вот ну, мое мнение, чисто мое мнение, есть песни, которые менее, допустим, мне нравятся, и мне они кажутся более, как это, если можно так сказать, попсовые, что ли, я не знаю. Ну, вот, понятно, что в первую очередь идет реакция от слушателя, и понятно, что я, все-таки финальное слово, оно за Антоном, но в основном, вот 90, я скажу даже так, 99% материала, который Антон приносит, да, там на репу, ребят, давайте вот эта вот новая песня. В основном, вот Серега не даст соврать, что у нас реакция в основном так, это хит, это круто.
0: А Антон лезет в чужие партии?
3: Ну...
0: То есть он может сказать, так, вот это вот, зачем вот эта вот вся красота, играй просто прямо вот, тынц-тынц-тынц-тынц. И ты такой ему, да не, ну стыдно такое играть вот просто прямо. Нет, надо.
3: Ну, оно... ну, бывает, что там... Греха таит-то бывает, вот, и тут уже мы пытаемся как-то договориться в некоторых моментах, вот, и нередко, ну, я как бы говорю за себя, но, скорее всего, Даня то же самое скажет и...
2: Да-да-да, безусловно.
3: Вот, что в некоторых моментах, ну, мы часто, как сказать, идем навстречу, потому что песня-то все-таки Антона изначально. Вот, значит, мы в нее приносим уже какие-то новые краски, новые какой-то вот видение, невидение, ну...
2: Но мы стараемся, да, в итоге потом все-таки как-то найти золотую середину.
3: Ну да.
2: То есть,
3: да,
2: и
3: да,
2: договориться. То есть у нас нету такой, как это, диктатуры, я не знаю, или как это.
0: А знаете, вот у вас удобно, потому что я, когда был в группе, у меня было 4 человека, и мы иногда выносили вопросы на голосование. Сами понимаете, чем кончается, когда 4 человека, 2-2. Вот, но я тогда включал авторитаризм и говорил, у меня как бы один и один голос. Вот, вот у вас, вот как это, демократия в группе или вот просто... чья-то тирания?
1: Деспотизм полный. Ну нет, конечно.
0: В хорошем смысле этого слова.
1: Да, я просто, знаешь, у меня тоже, и Серега знает, был опыт прям, ну, выстроить демократию в группе, да, и для меня это не сработало, что ли, знаешь, поэтому я стараюсь сейчас контрольный пакет акций держать у себя, просто чтобы процесс работал, знаешь, чтобы в общем проект двигался. Потому что, ну, решение музыкальное, это, ну, не только в них дело, вообще ответственность на проекте должна быть на ком-то одном, скажем так, ответственность за, в принципе, за успех проекта, да. Но, что хочется сказать, мне очень хочется прийти к такой схеме, когда все участники группы делают лучше для песни. Вот, вот что я хотел сказать. То, чтобы мы демократично решали, как. Вот мы все что-то хотим, а вот как будет лучше для песни, не для нас. Вот когда мы научимся этому, это будет, мне кажется, самое золотое время вообще.
0: Но смотрите, вы так, такой уже сыгранный коллектив. И вот представляете, вот найдется вот басист завтра. Он будет, будет ли у вас дедовщина в группе, типа, ну ты еще там малой там, это ты ничего не понимаешь, что тут принес свои вот эти вот слепы, слепы, не было у нас слепы в этой песне, вот, или как вы все-таки будете?
1: Не люблю слеп.
0: Басист. Обычно, вот обычно пишут, басист, требования, уметь играть слэпом. Требования, не уметь играть слэпом. Не, ну серьезно, вот новый участник, которого вот вы ищете, вот вы же понимаете, что это как, ну, как взять человека в семью.
1: Да, это вообще сложно на самом деле, потому что...
0: То есть, знаешь, должно быть помимо музыкального еще какое-то вот как на одной волне. Да, потому личностное. Что я сам по себе знаю, что иногда приходит человек, он просто играет как бог, но с ним поговорить вообще не о чем.
1: Да,
0: потому и он что... смотрит на нас как на придурков, а мы на него...
1: Очень большой... Мы, знаешь, играем вообще меньшую часть времени. Мы большую часть времени, не знаю, куда-то едем. Мы в поезде, мы в машине, мы общаемся за чаем, там, знаешь, в перерыве над репетицией, мы что-то обсуждаем в чате. И это в первую очередь, ну, на первый взгляд выходит личные качества человека. Это очень важно. Это
0: а как называется ваш внутренний чатик? Если это прилично.
1: Велике срепа он называется.
0: Все с этого начинают, а потом там мемчики, новости.
1: Ну, до сих пор так и называется.
0: Вот, но, ну, слушай, у меня называется Харакири 2021 просто. Вот. Ну что, еще одна песенка сейчас будет. Вот микрофончик я бы попросил, а то у нас тут небольшие технические форс-мажоры, поэтому гитару мы снимаем с воздуха, можно сказать, как на старых квартирниках. А что сейчас будет за композиция?
1: Сейчас будет композиция, рабочее название которой «Осколки». И она также звучала на паре концертов этим летом, но пока не более. И она тоже ждет своего часа, чтобы быть записанной. Очень надеюсь, это случится этой осенью. Вот. А пока, можно сказать, премьера на радио.
0: Погнали.
1: Показать то, что скрыто,

0: песни именно с таким запросом. Вот они говорят прям, можно, пожалуйста, нам песню, вот чтобы душа развернулась и больше не сворачивалась.
1: И какие песни ты в этот момент поешь у себя на работе? Просто нам интересно.
0: Ой, ну это все чужие песни.
1: Рюмка вот. Водка.
0: Ну, я, кстати, нет, я предлагаю обычно о любви чужам.
1: Ну, в принципе, да, там прям песня, которая, как говорится, а не спеть ли мне песню, а не спеть. Вот, а что от вас в ближайшее время ждать? Какие-то концерты? Я так понимаю, релиз, альбом вы пишете, ну, собираетесь писать?
0: Да, ну, у нас в процессе просто, вот у нас был небольшой перерыв летом, потому что у нас была эпоха фестивалей, сезон фестивалей. Сейчас мы снова в активной стадии.
1: Кстати, почему у вас не было на фестивале «Окна открой»?
0: Вопрос открытый, как и окна. Но дело в том, что, как бы, как правило, на фестивале «Окна открой» подаются заявки, насколько я знаю.
1: Да, потом такой сито прослушиваний там.
0: Да. У нас сейчас просто схема работы немножко другая. Мы работаем на входящих заявках, вот, и выступаем в основном на входящих заявках.
1: Была история, кстати, интересная на «Окнах открой», когда подал заявку Вася Васин из «Кирпичей», просто в обычном порядке, его тут же схватили, ребята говорят: Вася, конечно, и на афишу его вынесли, ну, было
0: как
1: смешно,
0: не,
1: это
0: ну...
1: был, по-моему, 2008 год, вот как раз мы тогда первый раз попали на «Окна открой», но это вот, mm-hmm. просто я сам видел эту заявку, вот, ну, там же листаешь на сайте заявки, очень интересно всегда было.
0: Может быть, только вот когда группа «Меликес» достигнет популярности уровня
1: Вася Васина,
0: тогда мы подадим заявку ради прикола.
1: Так вот, где, когда вас увидеть, услышать?
0: Про Питер пока точно сказать не могу, вот, но уже совсем скоро мы объявим дату концерта в Москве. Вот, он будет в ноябре, в начале ноября. Вот, буквально скоро-скоро уже скажем конкретную дату.
1: Это как-то будет связано, например, с премьерой нового чего-нибудь?
0: Скорее всего, это будет связано с премьерой одной из песен, которую я вот исполнил в этом эфире.
1: То есть это будет опять-таки сингл?
0: Какой-то. Это будет сингл, да.
1: Вот у меня тоже такой вопрос, меня вот мучает, можно сказать, весь эфир. Все-таки насколько коллектив «Меликес» ориентируется вот на понятие форматности музыки, да, там вот радиоформатности, вот этих привычных для слушателей, например, в глубинке понятий, да, или вы просто, да, вот оно все, мы вот сейчас будем делать, нас добавят там в плейлист какой-нибудь там новое инди русское, и мы будем радоваться?
0: Честно, ну, как...
1: Потому что мне интересен сам момент вот вашего самопродвижения, как вы сами себя видите, потому что, понятное дело, что даже если есть человек, который занимается вашим продвижением, он все равно же видит как-то ваш запрос какой-то. И вы, например, можно сказать, разошли там на 50 радиостанций в России, да? То есть вот, как моя группа «Харакири», мы звучали на 30 радиостанциях FM в 5 государствах. Ну, это долгая история. Но вот да, то есть мы вот так вот, тогда еще стримингов таких не было, а вот у вас-то как?
0: Хочется звучать на радио. Но мы не пишем песни специально под радиоформат, скажем так. То есть я верю в то, что мы однажды поедем в тур по всей России и будем концертирующей группой, да, у которой есть регулярные туры. Но это может не пересекаться с историей про, ну, широкую ротацию на радио. Вообще абсолютно спокойно.
1: То есть у вас есть вот эта еще вера вот в этого FM-зверя, который просто приходит и делает людей звездами?
0: Нет, как раз я про то, что это вообще разные истории. То есть сейчас FM, он не, ну, как я вижу просто, да, даже по своим коллегам, это приятно, это дает определенную узнаваемость, но это не коррелируется с концертами, уж тем более турами артиста.
1: Ну, ты понимаешь, ты это смотришь со стороны Петербурга, но если ты возьмешь какой-нибудь там поселок под Вологдой, например, там, где с интернетом, ну, реально проблема. То есть могут быть, там просто не везде он есть. И вот там вот есть вот этот вот прием, ты вот включаешь там, ля-ля-ля-ля, и там вот что-то, мы не будем называть радиостанции всяких, но вот люди как раз потребляют музыку с радио, даже если у них есть, плюс люди в дороге, понимаешь, человек, который едет по трассе, например, тоже по России, у нас не везде стабильный интернет. Вот эти люди как раз, собственно, они же являются до сих пор очень важным сектором. И для них, то есть какая-то песня, которая 5 раз прозвучит во время их пути там от Петербурга до, не знаю, до Перми какой-нибудь, да, это уже будет, ну да, знаю этих ребят. Уже на 5-й раз уже подпевать стал.
0: Это влияет на узнаваемость, безусловно. Я был бы рад присутствовать на какой-то

0: нескольких даже крупных радиостанциях. И я считаю, что песня «Камни на сердце» этого достойна, как выяснилось.
1: Абсолютно, да. Абсолютно.
0: Спасибо, что поддержал мою мысль. Ребят тоже вот улыбаются и поддерживают меня. Я думаю, что это такая первая действительно наша песня, которая, ну, прям вот объективно для этого вполне подходит.
1: Просто, понимаешь, есть еще такая интересная штука, что сейчас очень много музыки. И вот если человек подписан даже вот, ну, вот на там, Яндекс, еще на что-то, то у него, то есть, в день на него сваливаются просто тонна всяких релизов. Там, в моей волне там что-то играет. Он даже может не знать, что это. Скажет, там лайк добавишь. Он даже не знает, что это за группа. И вообще, как жить музыканту в этом мире? Как себя популяризировать, как именно персонализировать? Что у вас есть такое, что заставит человека посмотреть, а что это такое, как это называется? Такой вопрос. В лоб. Задолго, издалека зашел.
0: Поговорим про маркетинг, да?
1: Нет, не про маркетинг, про вот, вот ваше, вот что это вы. Вот что человек включает и понимает, это вы.
0: Уникальный тембр голоса.
1: Это, кстати, да.
0: Это не моя просто фраза, мне об этом часто говорят.
1: Это вот да, это абсолютно поддержу эту фразу, потому что голос прямо дико узнаваемый. Вот ты сидишь тут с гитарой, я понимаю, что это не спецэффект, он такой и есть.
0: Вот видишь,
1: даже без ревера.
0: Да, а мне это не очевидно, потому что я себя слышу каждый день. Мне это вообще абсолютно. Поэтому я ориентируюсь на других людей, которые говорят уникальный тембр. Окей, хорошо, уникальный тембр. Вот раз. Собственно, народная манера исполнения в мужском исполнении, то, что сейчас много народного в женском, в женской интерпретации, да, народного в мужском гораздо меньше.
1: Вот. Кстати, да. Вот отмечу, что сейчас, несмотря на то, что вот это есть волна так, фолктроники, той же там какого-то неофолка, в основном вот какие-то девушки поют. Ну вот у нас действительно вот, ну только Бон с Кнопкой пытаются притянуть к народу, хотя они вообще не про это. То есть у них фолка так такового там и нету. Это духовное песнопение, по большому счету, в хорошем смысле этого слова. Да,
0: да, да, и не зря их зовут себе монастыри. Как бы я очень поддерживаю эту идею. Да.
1: Вот. То есть получается уникальный тембр, уникальная манера и...
2: Нужно ли что-то еще?
0: Я подумаю на третьем
1: пункте. И самодостаточность.
2: Да.
1: Вот. Ну что ж, мы поговорили про вас, послушали ваши песни, проанонсировали анонс концерта, как-то, который будет у вас, да?
0: Ноябрь, Москва.
1: Вот. И, соответственно, что? Осталось сказать, что с вами была группа Мелике, с вами был эксперт Коровин. И тем, кто выходит на работу завтра, удачной трудовой недели. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спасибо, что пришли, ребята.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Вот всем пока.
2: Пока-пока.
0: Пока-пока.

0: Как ваши дела? Это главное. Ну что, друзья?
1: Лови рок. Слушай шок. Радио шок.

Песни нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей. Держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

Надо долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышит.

0: твои тайны бытия. Просто посмотри мне в глаза и скажи, что это воля твоя.
1: Радио Шок. Радио Шок. Радио Шок. Точка ру.

still.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады